0: на Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Доброе утро всем, это Подушка Шоу, Дмитрий, Виталий и Илья. Здравствуйте, Илья.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Очень рад вас видеть.
1: Взаимно.
0: Доброе утро.
1: Да, вы знаете, мне очень отрадно, что я теперь с вами не на один, не на два дня, а на целую недельку рабочую.
2: Не можем сказать того же.
0: Я надеюсь, что это от сердца, да.
1: Не, абсолютно от сердца, на самом деле. Все равно приходить сюда, просыпаться со всем Оренбуржьем, это отдельный вид удовольствия. Я даже когда ехал отдыхать, вас слушал. Понимаешь?
0: Да все. Мы
1: сердежко.
0: Мы слышали, видели, да, что вы нас слушаете. Здравствуйте, да. Дима. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Судя по мешкам под глазами, начался чемпионат мира по футболу.
2: Да, да, абсолютно. Вы правильно говорите, но я вчера первый раз, я бы сказал, ночью смотрел.
0: Еще не разогнался. Так он еще и не разогнался, сам чемпионат сейчас.
2: Вот именно, что все матчи начинаются, но вот вчера было край, вот повезло, начался один матч в 10, и то совпал он с тем, что я досматривал последние серии сериала. Да. Я сказал, к черту, этот футбол.
0: Да ладно! Слушай!
1: И посмотрел сериал?
0: Да это же нонсенс какой-то! Как же так могло получиться?
2: Ну, вот так вот, слишком интересно было. Потом следующий матч был в час, я посмотрел. Я говорю, это невероятно. Я начал смотреть футбол в час ночи, то есть, соответственно, до двух. Матч был интересный. Интересно, голов в нем не было. 0-0, я такой,
1: Ну не спойлери, потом расскажем.
2: Не-не, черт с вами.
0: А мы,
2: не в этом дело. Дело в том, что я ненавижу смотреть футбол без голов. И 0-0 первый тайм, время 2 часа ночи, я говорю, да черт с ним, эфир с утра.
1: Я пойду посплю,
2: просыпаюсь 2-2.
0: Слушай, ну это возможно, это все-таки чемпионат мира.
2: Да, ну вот так.
0: Да, мы еще о нем подробнее поговорим. Но я еще раз хочу сказать, что так или иначе, практически все сейчас информационное поле, оно так или иначе вот посвящено чемпионату мира. Пока это старт именно, да, мундиаля, поэтому ну сейчас об этом все абсолютно говорят, и около футбола, и о самом футболе. Ну, может быть, недельки через две вот эта вот волна немножко схлынет, а может и раньше чуть-чуть.
2: А выходные у нас... Мундиаль чистый был.
0: Да, выходные у нас позади, друзья, 3 дня. Надеюсь, вы хорошо отдохнули за это время.
1: Ой.
0: Да?
1: Замечательно.
2: Было хорошо.
1: Это было прекрасно.
0: Да, я впервые за очень долгое время тоже наконец-то 2 выходных получил,
1: да,
0: каким-то чудом невероятным.
2: И я 3. Я последнее время тоже как бы такой.
1: Не благодари.
2: Да, да, да.
1: Вот а нет, вот, благодари.
2: Вот ему человеку это спасибо, да.
0: Ну и давайте, как всегда, про погоду. Дожди так и будут идти, и шли, идут, и будут еще идти. И когда это все закончится, честно говоря, я не знаю, потому что даже на долгосрочном. Прогнозы.
2: Дожди, как Александр Киржаков. Бил, бью и буду бить.
0: Да, как капли рисуют. Но, по крайней мере, температура воздуха, друзья, кстати, сегодня до плюс 27, она постепенно повышается, и на этой неделе нас ожидает даже до плюс 31, в общем.
1: Ой. Это плохо. Да. Я думаю, что на работе все влажности... те, кто работают, и влажность, да, и в целом вот эта духота, будет очень тяжело.
0: Я говорю, у нас тропики прям какие-то уже.
1: Резко континентальный климат, это вам не хухры-мухры. Да. Не дорогу сусликом показывать.
0: Как в джунглях каких-то уже живем. Тогда еще благо того, что зелени еще благодаря дожди забили шведы.
1: Ой, все! Начало! Дима просто выходит из эфира вообще.
0: Не, ну это неизбежно в любом случае.
2: Да. Ага. Специально включил еще футбол за Ильей, чтобы, если что,
1: смотреть меня.
2: Как будто в него смотрю, но сам...
0: Матч Швеция-Тунис, друзья, сейчас в прямом эфире. И шведы забили...
2: Потрясающий гол, да.
0: А кто это? Какой-то известный человек?
2: Нет. Вот это... Мне нужно спину посмотреть.
0: Как, впрочем, и всем надо.
2: Не-не-не, я в лицо его не знаю.
1: Подожди, ты знаешь мужчин со спины? Это очень странно.
0: Я жду, когда покажут спину, фамилии.
2: Самое главное, что не спину, Илья.
1: Кто знает, кто знает.
0: Нет, ты посмотри, вратарь. Ой-ой-ой, они еще какое спасение, смотри,
2: делают. Да, он смотрит.
1: Алло, доброе утро. Давайте не забывать, что мы в эфире.
0: Не будем, друзья. Давайте к теме
2: переходить. Пошлите вы, видимо, Илью.
1: Да, я сейчас выведу.
2: Не дает нам посмотреть футбол.
0: У нас сегодня будет, конечно, не посвящена она пока футболу. Давайте как-то мы это, да, все будем... Да,
2: по теме утра
0: постепенно,
2: бы.
0: Да, все это вводить. Давайте, обозначьте, пожалуйста, как правильно...
1: Сегодня у нас тема звучит так. Сообщение не тому человеку. Какое сообщение отправляли вы и не то сообщение, и кому, что самое главное? Или, может быть, наоборот, вам такое mm-hmm. сообщение приходило, и вы очень сильно были в большом изумлении? Вот об этом мы сегодня и разговариваем. Какие сообщения?
0: Еще добавил, еще специально, как будто не тому человеку, но на самом деле тому еще. Бывали в жизни такие ведь ситуации, да? Когда ты хотел отправить, а там что-то не получалось.
1: Не сложилось.
0: Не сложилось. И ты отправил, потом, ой, это не тебе. Но на самом деле, в основном это дела амурные такие.
1: Мне, например, в общей рабочей переписке буквально вчера спросили там про название автомобиля, который был на фото, я ответил, и мне написали вместо «спасибо, свинья». Я такой, спасибо, было лучше. Конечно, может, как бы поаккуратнее с выражением.
0: Я так уверен, что это ошибка была.
1: Но потом-то исправили. Понимаешь, я такой, я еще не успел отправить свое сообщение, такое, до этого было типа сообщение интереснее.
0: Ну ладно, в общем, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, друзья, сообщение, которое вы отправили не тому человеку.
2: Он отправляет марку или что-то там ему в ответ, а у тебя жена гуляющая. И дальше, не тебе.
0: В общем, не тому, какие-то, да, такие ситуации, когда сообщение уходило не тому человеку, и что было в этом сообщении, чтобы мы тоже оценили весь конфуз, естественно, да. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, наши координаты, как всегда, неизменные. Можете писать нам в мессенджере Telegram, в мессенджере Макс, группа ВКонтакте, тоже не забывайте, там будет тема, под ней оставлять можно свои сообщения. Смотри, .радио, портал, это тоже туда, все принимается как обычно.
2: Да, Виталий сейчас сделает музыкальную паузу на небольшую клизмочку.
0: Это вы сделаете.
2: Да. И Бруно Марс впереди, также Шулс, и поговорим о трендах.

0: Команды дня.
1: Так, let's go! Давай. О каких-то трендах, которые никак не касаются чемпионата мира, ну хотя их сложно отыскать. Но вот один такой есть. На выходных, значит, рыжий кот стал звездой, во-первых, спектакля «Ромео и Джульетта», а во-вторых, стал звездой соцсети. Потому
2: я
1: что
2: видел, да,
3: он
2: да.
3: ворвался. Виталий Милонов.
1: Нет. Он ворвался на сцену с актерами, значит, бегал там, прыгал, и в какой-то момент даже начал трепать волосы актера, лежащего на сцене.
2: Это было в момент апогея. Как раз таки вот он упал, над ним склонилась эта прекрасная дама, и кот такой.
1: Да, вот тот самый, да, самый душещипательный момент, действительно, и кот буквально вцепился в волосы Ромео. Но к чести, вот опять же, к чести актера, да, он
2: не дернулся.
1: Это, вообще даже никакой реакции не
2: владеет. Хотя там прям видно было, что кот прям нападал на его голову. Да,
1: ему, возможно, даже было больно, да, от его действий, но, тем не менее, он оставался лежать на месте и не грамма движения, ничего. То есть не разрушил вот эту всю магию актера, магию театра и так далее. Актерство, в общем, всего. Благодаря даже, несмотря, точнее, на то, что рыжий разбойник появился там на сцене. Ну, в общем, теперь это настоящая звезда. И я думаю, что в театре его бы оставили, наверное, да, в качестве своего собственного питомца.
2: Ну, почему нет? Он на самом деле такие моменты прославляет как раз-таки театр, и там, куда нужно конкретно сходить, и у людей, наоборот, вызывает это большее желание сходить для того, чтобы, во-первых, посмотреть на картину,
1: да.
2: А во-вторых, на кота.
1: Мне нравится, естественно, тут начали писать комментарии, значит, нет повести печальнее на свете, чем повесть о коте Ромео и Джульетте. Это самый залайканный комментарий.
2: Хорошо.
1: Да, вот. Ну, остальные так себе, не очень смешные.
2: Хорошо.
1: В общем, и еще, ну, если хотите, то появился, естественно, уже первый мем этого чемпионата мира. Игроки сборной ЮАР изо всех сил пытались понять,
3: что говорит судья.
1: Да, говорящего по-английски судью. И вот эти фотографии сейчас тоже заполонили интернет. Фотографии игроков, которые вот делают выражение лица примерно вот такое. Ну, то ты пытаешься человека понять, услышать.
2: Когда ты такой думаешь, инсульт у тебя или нет?
3: Давайте объясню еще, в чем суть. Не просто они там на поле стояли, разговаривали, а у судей же сейчас есть возможность говорить там в микрофон и так далее. То есть объявить свое решение, когда оно действительно важное, там просмотр VAR, еще что-то. И весь стадион ждет, что он скажет там и так далее. И объяснит, почему он удаляет игрока ЮАР. А он... Ну они такие, чего? За что? Удаляет
2: там. Это мы за эфиром в 7 утра.
1: Ну, вот такие тренды есть.
2: Тут на самом деле трендов за это время налетело очень много. У нас, вот, например, в России предприимчивый тренд очень появился. Потому что BMW, Audi, Mercedes начали ввозить в Россию под шильдиками Чинган. Перед пересечением границы, да, премиальные немецкие автомобили заклеивают логотип китайского бренда, и на этом даже есть видео и фотографии, я причем натыкался уже много раз. Такая схема позволяет упростить экспорт машин из Китая на фоне ограничений и усиленного контроля за поставками европейских марок. После ввоза в Россию наклейки снимают, и автомобили снова становятся BMW и Audi. Очень смешно это выглядит, что на эту схему, грубо говоря, на границе так закрывают глаза, ну то есть там прям видно наклейку, ты понимаешь, что это Mercedes, вот там прям на руле вот такой наклейка, которая она аж отлипает, но по документам типа проводят.
1: Это что... законно?
2: Ну, как видите, машина же приезжает, причем иногда быстрее, чем они выпускают в самой Европе. Поэтому есть такое.
1: Не знаю.
2: А второй тренд, который есть, это в США. Очень долгое время они же любят такую прям очень сладкую еду, очень сладкие напитки. И у них были так называемые напитки под названием грязной газировки, либо dirty soda, в которой в одном стакане 0,5 количество сахара достигает от 170 до 186 граммов.
1: Dirty
2: сахара.
1: Есть.
2: Ну, грязная, да. Я как бы перевод. Люди пили эти коктейли сладкие, им все нравилось. Там защитники, так скажем, здоровья били тревогу, говорили о том, что ребята, это плохо. И в какой-то момент услышали одного блогера, который показал прям наглядно вот так в стакане, сколько это сахара, на что это влияет, и сейчас начинается массовая отмена, как у них это все любят, тех самых заведений, которые делают эти супер супер сладкие напитки. То есть сейчас они пытаются избавиться от сахара в них. Вот такие тренды.
1: Слушай, ну а не зря же, наверное, называли именно прям грязная газировка.
2: Ну да,
1: там, потому... наверное, фантастическое какое-то количество.
2: Ну ты представь себе, 200 граммов сахара, это примерно вот у тебя стакан 0,5, да, и да, считай, да, почти да, половина, да. Это идет у тебя сахар.
1: Один сахар.
2: Это ужас какой-то. Ну я там, мне кажется, вот... кровь слипнется.
1: Газировку уже давным-давно не пью. Практически, ну, раз, может быть, в месяц.
3: Я могу только там раз в недельку энергетик заточить, да. А сам газировку тоже не люблю.
1: Ну, уже вот. Все, да вот. Их как-то и не осталось. Или у меня вкус поменяется, не знаю, короче.
2: Поменяюсь.
1: Компот, в общем.
3: О! А вот там сахара нету, да?
1: Ну, там, понимаешь?
2: А там настоящий! Это свое! Бабушкин!
3: Свое никак.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде прямо сейчас. В Орске, друзья, у нас. Давайте посмотрим. Плюс, ну вот, если бы еще на погоду у нас все это скипнулось, да, как раньше. Плюс 19 градусов, днем до 27. В Ясном в данную минуту плюс 17, днем до 27 градусов. В Кувандыке, Медногорск, плюс 14, днем до 25. В Оренбурге плюс 16, днем до 27 градусов. Также возможны осадки на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Верно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте у нас, ну, этот, как его. Разыгрываем мы здесь билеты в центральный парк имени Полиничка.
2: Парк?
1: Парк.
3: Парк.
2: Я думал,
3: можно покататься.
2: Не, я думал, он сказал не парк, а парк. На английский манеж.
1: Ну, можно парк. Звучит, правда, что-то не очень.
3: Вообще очень странно, на самом деле.
2: Тоже парк.
1: Ну что, да, 21-103-7, код города 3537. Вспоминаем имена знаменитых людей, друзья, прямо сейчас и пойдем кататься на аттракционах. Если кто-то у нас уже
2: еще нет, представляете?
3: Как так-то?
1: А билетики-то могут сгореть!
3: А билетики-то могут уйти к нам! И поедем на колесе обозрения кататься, на город смотреть.
2: Бодрое утро!
4: Бодрое.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Здравствуйте, Виталий.
1: Виталий. Виталий, очень рада снова вас слышать. Виталий, да, я надеюсь, вы как спортивный болельщик следите за чемпионатом мира по футболу?
4: Футбол, к сожалению, нет.
1: Как же так?
4: Мне сам по себе футбол так-то не нравится.
1: До свидания.
2: Вот и все. Да. Это вы к Илье, вон, звоните на домашний.
1: Ладно, Виталь, ну как всегда, 7 фамилий сейчас назову, нужно будет вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминаете, это будет считаться победой. А если все пройдет гладко, билеты в парк ваши, хорошо?
2: Готовы?
4: Давайте попробуем.
2: Удачи желаем, 3, 2, 1.
1: Андреасян.
4: Нет, дальше давайте.
1: Андерсон. Андерсон, актриса. Андерсон.
4: Еще лучше знать дальше.
1: Ну, у нее
2: два фрукта такие.
1: Выдающиеся таланты.
2: Да-да, фрукты.
3: На Майами там в красном купальнике бегала.
2: Ладно, ладно, дальше.
1: Олейников.
4: Илья.
1: Вот. Дефюнес.
4: Луи.
1: Грозный.
4: Еще раз.
1: Грозный. Грозный.
4: Иван.
1: Шнуров.
2: Гол!
4: Извините.
1: И Ривз. Ривз, актер.
4: Керри.
1: Керри. Нет, давайте попробуем еще вариант. Тоже на К начинается быстрее.
4: Это Киану,
3: Киану. Yeah. Yeah. Пять.
1: Хорошо, Виталий, молодец. И а как же тут забили как раз.
3: Как, а почему Памела Андерсон? Как мы ее не знаем?
2: Памелки.
4: А я хочу назвать апельсинка.
3: Апельсинка? Ну, там у нее помелки на самом деле были все время.
4: Я загуглю, я просто забыл.
3: Посмотрите на досуге, лучше дома. Когда закрыты шторы.
2: Смотреть без регистрации смс, не забудьте.
1: Мы очень поздравляем вас, как всегда. Все хорошо. Билеты в парк ваши. Приветы, если будут, передавайте.
4: Спасибо большое. Всем привет. Вам большой привет. Родственникам, коллегам, кто узнал. Угу. Хорошей всем недели.
1: Все. Спасибо.
3: Отлично.
1: Вам большое. Спасибо.
3: Виталий, оставайтесь на линии, да. За эфиром пообщаемся, расскажем, как вы получите свои билетики в парк. А для всех остальных, на правах рекламы, отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка в понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 утра до 23.00. 00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.
5: Почему холодная луна не дарит утро?
2: По-моему.
4: День и ночь, день и ночь.
5: Холодная луна.
2: Это чемпионат мира. День и ночь, день и ночь. Ладно, всем хорошего утра.
0: Ну этот, как его?

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
2: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Дионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Верно, друзья, дневник чемпионата мира. Мы так или иначе на протяжении оставшегося времени.
2: Да, до конца сезона.
1: Отведенного. Потому что до конца мы, понятно, не успеем, потому что завершится чемпионат в июле. Будет проходить целый месяц наслаждений, да, футболом и так далее. Я надеюсь, что после окончания Мундиаля все настолько, так скажем, наедятся, да, футболом, что какое-то время о нем говорить не будут. Но пока, конечно, все в основном разговоры — это околофутбольные, ну и, соответственно, конечно, в первую очередь это спортивные результаты, спортивная составляющая чемпионата мира. Об этом как никто другой очень хорошо знает Дмитрий. Если так коротенько пробежаться, он нам сейчас скажет, кто как сыграл. Ну, я надеюсь.
2: Кто как стартовал.
3: Ну, да. Короче говоря, пробежимся по результатам. Некоторые забавные моменты. Там, понятно, стартовый тур был. Мексика, Южная Африка. 2-0 счет итоговый, хотя мексиканцы могли забить еще, наверное, штук 5.
1: Слушай, ну они мне понравились. Неплохо действовали так, в общем.
3: Ну, хозяева, я посмотрел, за всю историю... О, гол 2-1. Тунис забил. Сейчас опять новые новости.
1: Угловой, да?
3: Или подача. Штрафного, я если тогда не смотрел. Да, стандартное положение. 2-1, счет 1-2 в матче со Швецией. Вот, касаемо Мексики, ну, вообще, хозяева турнира проигрывали стартовую встречу, а на минуточку хозяева всегда открывают турнир, как вы понимаете, всего лишь единожды. И это сделал Катар вот на прошлом чемпионате мира. Все остальные разы всегда забирали, ну, забирали или играли в ничью, главное, не проигрывали хозяева.
1: Ну.
3: Да. Так что Мексики, у нее не было шансов.
1: Первая такая, да, что интересная вещь.
3: Да. Далее Южная Корея обыграла у нас Чехию
1: 2-1. Вот я смотрел, да, хороший матч тоже.
3: Причем первый камбэк был, на тоже секундочку, Чехи первые забили, и корейцы в ответ. Канада с Боснией, вот как раз таки Канада еще один хозяин Мундиаля, и они проигрывали до последних там 10, наверное, 15 минут 0-1 Боснии, но забить они могли гораздо больше. Опять же, 1-1 это даже мало что.
1: Я краем глаза так немножко посмотрел этот матч, но меня больше всего удивление вызывала сборная Канады на зеленом поле.
3: Не хоккейная,
1: да? То есть вот этот кленовый лист, это, да, знаменитая красная форма, и зеленая, у меня вообще никак не сходилась картинка, я настолько не привык это видеть, я как бы лед больше, чаще всего это все наблюдаю, вот это сочетание цветов, да, а тут совершенно другое, и никак не могло это в голове уложиться, что это действительно сборная Канады играет в футбол.
3: Ну, видишь, это красиво.
1: Да.
3: Кстати говоря, был еще один интересный результат у нас там. Это США-Парагвай. Еще одни хозяева открывали чемпионат, и там был 4-1.
1: Да.
3: Просто без шансов, и при этом самое забавное, США настолько плохо играют в футбол, что из интересных фактов, я предлагаю по всем результатам не пробегаться,
1: ну, это будет долго.
3: Вот, но хозяева, вот, они настолько плохо играли в футбол всегда. Во-первых, вот в телетрансляции, вот там вот, где красная карточка была снизу у соперников, они подписывали. Это значит, что соперников меньше на одного. То есть там прям подписали, что означает красный треугольничек.
1: Те, кто вообще не в
2: курсе. Но у них же в Америке вообще другой сам по себе футбол.
3: Да,
2: у них сокер. Они поэтому, естественно, не понимают.
3: И там прям в трансляции подписывали, что это значит.
1: Слушай, по мне, так наоборот, это забота о телезрителях.
2: Давай так, даже мне бы было это интересно. Смотрите, если бы у нас сделали, с учетом того, что, например, я не такой любитель футбола, но иногда, в целом в компании посмотреть, каждый раз дергать, типа, а это что, а вот здесь как?
3: Да.
2: То есть такие подсказки, это, кстати, нормальная тема.
1: Ну, отмечу, что болельщиков на трибунах, ой, ну, они все забиты, да, по-моему, да.
3: А сколько денег, мы еще к этой теме, я думаю, перейдем.
1: Да. Особенно вот сборная Канады матч был, они же в Канаде играли, там вообще все трибуны были красные абсолютно.
3: Я тебе средний чек потом скажу для поездки в США, сколько обошелся.
1: Слушай, я примерно представляю.
3: Да и не представляю. Там даже не 10 тысяч долларов,
1: там
3: x2,5, по-моему.
1: Перелететь океан, знаешь, это очень дорого.
3: Да, да, да. Ну и еще к матчу, опять же, хозяев, насколько США плохо играли в футбол до этого момента. Вот у них два мяча забил во встрече с Парагваем Балаган или Балоган его, я не знаю, как правильно ударение. По-моему, я его Балаган всю жизнь называю. Но он молодой достаточно.
1: Первый вариант.
3: Да, Балаган пойдет. Ну и, короче, он забил дважды на чемпионате мира вот в этом матче, в своем первом дебютном. И в дебютном матче он вошел в топ-5 бомбардиров США, потому что больше пяти мячей никто не забивал на чемпионатах мира за Штаты. А он сразу в пятерку ворвался.
1: Ну вот ладно. Так вот. А, прям небольшая ремарка. И у меня будут в основном околофутбольные такие приколы, новости. А огромная тень самолета удивила телезрителей матча Катар-Швейцария.
3: Я прям видел этот момент, я тоже удивился.
1: Кадры действительно были весьма необычные. Самолет пронес очень быстро, очень низко. Это было настолько внезапно, что он даже на пугало некоторых пользователей и, мне кажется, болельщиков на трибунах.
3: Комментатора ты бы слышал, какой напугало.
1: Он такой,
3: видели?
1: Некоторые футболисты тоже немножко это, так скажем, присели как будто, да? Ну все, да.
3: Спасибо. Тим белорусских услышим и к погоде.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Вновь поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов днем до 27, в Ясном плюс 18 днем до 26, в Ковандаке Медногорске плюс 16 днем до 25, в Оренбурге плюс 18 днем до 27 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Стало известно, когда закончится стройка на площади Гагарина. Завершить первый этап реконструкции планируется к 15 августа. Сейчас строители уже демонтировали все старые элементы, включая светильники, бортовые камни, дорожные знаки, остановочные павильоны, арт-объект «Я люблю Орск». Последний будет перемещен на новое место. Техника разровняла грунт, а рабочие подготовили бетонное основание для стелы. Также были установлены новые бортовые камни по периметру площади. Планируется установка тактильной плитки для слабовидящих в районе пешеходных переходов. В Оренбурге 43-летняя женщина получила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Ее автомобиль конфисковали в пользу государства. В январе 2026 года автоинспекторы остановили на проспекте Гагарина ВАЗ-2112, за рулем которого находилась эта женщина. У нее были явные признаки алкогольного опьянения. Ее попросили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах против туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен получить каждый россиянин, включены в национальный календарь прививок. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

прямо сейчас. В эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: оле, оле, оле.
1: Подушка.
2: Зачем? Подушка. Потому что мы, во-первых, смотрите, в мужской компании, да, в принципе, у нас по телевизору футбол.
0: Да.
2: Все прекрасно.
0: Зачем мы вообще уходим в эфир?
1: Не кажется ли, вам что-то не хватает?
0: Да нет, все в порядке.
2: Я бы сказал чего, но это не для утреннего эфира.
0: Ну да.
1: Для утреннего эфира в понедельник, после тяжелых выходных. Сам этого.
2: Здравствуйте, доброе утро всем, друзья. 8.06 на студийных часах. Это подушка шоу Дмитрий, Виталий и Илья. Вот в таком составе. Здравствуйте, да, еще раз.
1: Короче, на свадебке одной вот недавно включили вот эту песню.
0: Там был разнос?
1: Там. Причем это они сами там, говорят, там было бы круто, если бы там тот-то mm-hmm. сделал под это, вот под этот трек кое-что. Mm-hmm. Мы как его включили, там что началось?
0: Там вакханалия.
1: Все помнят до сих пор.
0: Да, конечно, помнят. Это невозможно забыть.
1: Да.
0: Это же клубная индустрия нулевых.
1: Да, это величие. Да.
2: Давайте по традиции всем пожелаем приятного аппетита тем, кто завтракает сейчас, и хорошего пути на работу. А мы общаемся сегодня на тему сообщения, которое вы отправили не тому человеку.
0: Или 8, наоборот.
2: Или наоборот. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что к этому часу нам написали? Настя пишет: здравствуйте, я Настя. Я хочу поздравить свою любимую бабушку Раю с днем рождения, пожелать счастья и здоровья. И с ней... А
0: и
2: дальше обрывается сообщение.
0: И с ней. Ну, так ну, вот и она... с ней. Ну, и с ней это поздравление остается.
1: Ну, и с ней.
0: Димин вариант не понравился. А, возможно, тут так и было заложено. Ты же ударение интонацию не передашь?
2: Да. Лизяка. Сейчас переведу деньги. Отправил не тому человеку.
0: Отправила, наверное, ну да.
2: Ну или отправила, да. Потом пришлось объяснять, что денег не будет ни сегодня, ни вообще.
0: Ну, кстати, тоже такое бывает. Только обычно происходит, когда ты быстро пытаешься перевести и отправляешь не тому сообщение. Ну, не тому человеку деньги. Потом такой: а ты знаешь, можешь вернуть, пожалуйста? Ну, то так неудобно получилось, как бы. И он такой: слава богу, у меня два раза так было, и деньги обратно возвращали.
2: Абонент временно недоступен.
0: Ну, это если бы я Диме отправил, тогда да.
1: Нет, кстати, я тоже возвращал. Было такое. И я закидывал кому-то, кто-то вроде переводил.
2: Да. Александр пишет: зайка, я скучаю. Отправил коллеге Сергею.
0: А Сергей ответил: я тоже.
2: Я тоже, да.
0: Я вам, давайте так, я вам открою один маленький секрет. У меня ко мне приходило сообщение от нашего любимого шефа. Шеф, здрасте.
2: Так.
0: И там был смайлик в виде поцелуйчика. И потом он его удалил. Но мне стало грустно. Я понял, что он хотел не то сообщение.
1: Это тебе вместо премии.
0: Да. Доброе утро. Ну, бывает такое, что люди ошибаются. Мы вот об этом поэтому говорим, где курьезные случаи происходят.
2: Сергей написал: срочно позвони, тут такое случилось. Отправил не жене, а своему тренеру. Тренер перезвонил через 5 секунд.
0: Ну, слушай, какой хороший тренер.
1: Куда подъезжать, кого это?
0: Что тренировать нужно? Икру правую, срочно.
1: А это был тренер, почему, интересно, по плаванию?
0: Возможно. Я тону, помоги. Я забыл, что надо делать.
2: Настя пишет: люблю тебя, из сердечка, смайлик, да. Хотела отправить мужу, отправила сантехнику, который чинил кран.
0: Ну... мне кажется, ему было приятно.
1: Ему приехал
0: было
1: с приятно. Краном, да, со стояком.
0: И тут началось.
2: Тут же, да, приехал.
0: Люблю тебя. Спасибо, что сделал.
2: Алексей передает привет из Севастополя. Севастополю большой привет тоже мы передаем. Ольга пишет: купи, пожалуйста, хлеб и молоко. Отправила в рабочий чат на 50 человек. Коллеги потом весь день спрашивали, какой именно хлеб нужен.
0: Это вообще в любой чат, если ты что-то отправляешь, это портал в ад просто. Потому что тебя каждый раз потом будут тыкать этим. Это невозможно.
2: Стебать скорее.
0: Конечно.
2: Целыми днями просто, да.
0: А тебе бородинский или багет? А ты с молоком любишь или с колбасой?
2: Ржаной.
0: Ржаной. Да. С семечками, пожалуйста.
2: Да, да, да. Этот безглютенный сейчас еще же есть.
0: Безглютенный?
2: Да? Без глютена.
1: Фу,
2: без,
1: ты что из-за этого?
2: Да, без мучения там и без него вообще. Как они этот хлеб делают, я не знаю. Иришка пишет еще, вот это новый начальник вообще странный какой-то, отправила начальнику. Через минуту увидела две галочки.
0: А потом, наверное, заявление об увольнении.
2: И надпись прочитана. Ну, ладно, она хоть... Ну, это она нам, может быть, так пишет. Просто она наверняка написала. Да кто будет писать, этот новый начальник вообще странный какой-то?
0: Естественно.
2: Там наверняка было что-то такое. Этот новый начальник там, и пошло-поехал. Да. Ну, вот вы представляете, там конфуз момент отправить начальнику сообщение про начальника.
0: А потом как начальник будет вообще, что ему дальше делать? Он такой, так, ко мне вот так здесь относятся. Да. Что мне делать с этим человеком?
2: У меня такие ситуации были только, пожалуй, в школе, наверное, когда ты чего-нибудь выкрикнешь в классе, пока учителя нет, а он в это прям буквально через...
0: секунду.
2: Даже меньше.
0: Он заходит.
2: И ты понимаешь, что он все слышал. И он понимает, что он все слышал. И что он понимает, что это ты.
0: Все понимают. А что делать дальше, непонятно. Как будем выходить из этой ситуации? Садись, два.
2: Вот это жутко вообще. Нет, обычно все говорят, так, к доске.
0: Сразу месть, моментальная карма приходит. Ой, ребят, сообщение не тому человеку. Тема подушка шоу сегодня. Кому вы отправляли какое сообщение? Или наоборот, вам приходило от кого-то неожиданное сообщение по ошибке? Пишите все свои случаи к нам на наши координаты. Макс и Телеграм, номер единый 8922-878-2929. Также не забывайте про наш портал смотри.радио. Можно там написать и в нашей группе ВКонтакте, которая тоже называется «Смотри радио». Заходите и пишите.
2: Спасибо, Илья.
0: Пожалуйста.
1: Да, я однажды, я уже рассказывал Витале, Илье не помню, но он...
0: Так. Ну давай.
1: Но это жутко было. Я, короче говоря, мне кто-то прокомментировал историю, где я стоял сзади, вот так вот показывал, а там была дата. Вот. И мне огонечек поставили, и я подумал, что это Даша, по-моему. Ну, то есть, ну, не знаю, почему у меня замылилось, я был уставший. Да. Вот. Я отвечаю, ты чё? Мою «ж» заценил.
0: Ну.
1: А это та самая женщина, которая забронировала выпускной. Мне огонек поставил. Я думал, она пишет, нет, нашу дату. Ой. Ну, скажу так, что она забронировала потом еще один выпускной через 2 года.
0: Она потом заценила. Она все-таки заценила.
1: Все-таки, видимо, да.
0: Отлично.
1: Но это было очень стыдно.
0: Ну, понятно.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Верно, друзья. Сегодня у нас 15 июня. На календаре половина первого летнего месяца уже практически позади.
2: Да.
1: Да,
2: как так
1: вот
2: произошло?
1: Так, я вам напоминаю.
2: А просто момент такой, что осень, весна, зима, они как-то очень долго идут, а лето такое, опа!
1: Это ужас какой-то.
2: Да, вот так.
1: Как это остановить?
2: Я не знаю. Я еще даже палатка не выезжал.
3: Вы про старение, что ли?
2: Просто момент такой, я планирую, что каждые выходные все лето я буду выезжать с палаткой, с новой своей.
1: Так каждое лето ты планируешь, да? Каждое лето.
2: Нет,
1: подожди. Именно вот этим летом я буду каждый день. И все равно?
2: Нет, просто тут погодные условия. Не хочется такие ездить. Это единственное, что останавливает, но как бы пол лета прошло, это плохо. Это жалко.
1: Подожди, ладно. Не сгущай. Краски,
2: не пол лета, половинка первого, да.
3: Пол
2: первого, половина первого, да. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
1: Давайте Дмитрия в первую очередь поздравим. Сегодня Всемирный день ветра.
3: Отсталого? Что?
2: Ветра?
3: Ветра? Ну да, я ненавижу. Он про другое.
2: А про что?
3: Он про то, что я ругаюсь светом постоянно. Да.
1: Он его не любит, а это не любовь взаимная абсолютно. Ветер тоже Дмитрия не любит. И при любой возможности он всегда ему поддувает.
3: Да, я прям ругаюсь с ним. Прям слух, прям матом, да, не могу.
1: А в 1667 году, 359 лет назад, зафиксировано первое в истории успешное переливание крови к человеку. До сих пор это, да.
2: Да, полезная функция.
1: А международный день прогулки сегодня, друзья. Прогуляйтесь.
2: Кто сегодня будет гулять? Никто.
1: Ну, скорее всего, я, но опять же с работы.
2: Но это тоже, давай так, это прогулка. Ну, так или иначе.
1: Тем более, сейчас ее удлиняешь, так сказать, искусственно, да? Немножко.
2: Обходными путями.
1: Обходными путями. А праздник мужских недостатков, друзья, сегодня.
2: С праздником, Дмитрий.
3: Да, спасибо.
1: Всех можно, в общем-то,
2: с праздником, всех с праздником.
1: Вообще, я немножко почитал, на самом деле эта дата призвана как раз-таки прощать некоторые недостатки.
3: Я вас прощаю, бедолаги.
2: А мы тебя нет.
3: Мы это еще посмотрим.
1: Относиться к ним, ну, так скажем, более...
2: Снисходительно.
1: День придумывания новых созвездий сегодня, кстати.
2: Так, интересно.
1: На скидку, конечно, так не скажешь.
2: У нас созвездие подушка шоу какое-то будет?
1: Ну, вот, например.
2: Надо теперь потыкать какие-нибудь звезды, сказать, это оно.
3: Прекратите тыкать, Илья.
2: Нет, извините. Это моя функция. Конечно.
3: Я понял.
1: Интересный день ипотерапии сегодня. Это когда, знаете, да, лечение, так сказать, вместе с лошадьми.
2: А я думал, это сорт пенного.
1: Ипотерапия. Нет, это когда вот вместе с лошадьми, то есть некое общение.
2: Да,
1: с этими животными, оно приносит какие-то плоды.
2: Причем это очень хорошо психологически влияет на людей, у кого большой стресс, с лошадками побыть, и каким-то магическим образом людям становится легче.
1: Так, ну, день пива в Великобритании, день омара в США сегодня еще так.
3: Омара?
1: Да, вспомним.
3: Вкусно.
1: И по дням рождения сегодня Слава Копейкин отмечает день рождения. Родился он в 1998 году. В этот день российский актер театра и кино. Но можно сказать, что восходящая, так сказать, молодая звезда.
3: Слово Славы Копейкина.
1: Да. Ну, после слов пацана уже были несколько довольно громких проектов. Один из них — это «Дети 90-х», по-моему, так и называется.
2: Но главное, чтобы он не закрепился в этих 90-х до конца.
1: Сейчас, кстати, играет, точнее, уже, наверное, не отсняли, «Басту», да, биографический фильм, где он, собственно, Василия Вакуленко и сыграл. Да.
2: Так что, слушайте, ну это будет интересно посмотреть на самом деле.
1: Да. Ну и все, на этом все. Да,
3: отлично. Все, баста.
2: Баста. Спасибо большое, Виталий, за то, что рассказали про интересные праздники. А информация была предоставлена сайтом, кстати, kalend.ru.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задача могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Сборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В Орске плюс 19, днем до 27 градусов. В Ясном плюс 18, днем до 26. В Кувандаке, Медногорске плюс 16, днем до 25 градусов. В Оренбурге плюс 18, днем до 27. Дождь кратковременный возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Вначале, как всегда скажем, все-таки информация же 3-1 уже ведут шведы в матче с Тунисом. Это для тех, кто не смотрит.
3: Для тех, кто из Туниса.
2: Нет, для тех, кто не смотрит матч в прямом эфире, а мы смотрим.
4: Да, вот так вот. Давайте смотреть прямой эфир, через прямой эфир смотри радио.
3: Через Италию.
4: Как экзибит у нас будет.
2: Я представляю, предлагаю на главном экране вывести.
3: Вот, кстати, можно было.
4: Еще что тебе? Кириешек можешь принести?
3: И нас забанят за авторские права.
2: Да. Ладно, друзья, действительно, неправильные новости, как всегда. 28 минут 9 на студийных часах. Начнем с такой новости. Житель Москвы дал гадюке укусить себя, чтобы выработать иммунитет к яду.
4: А у гадюк яда нету.
2: Как вы понимаете, этот надежный, как швейцарские часы, план не сработал. Он, мужчина, оказался в больнице.
4: Зачем он так с женой, да?
3: Надо было яд отсосать. Ну, как в серии, помните, популярно?
4: У гадюк, по-моему, нету яда.
3: Да? А как они?
4: Подождите, сейчас я уточню.
3: Гадюки очень ядовитые.
4: Да?
2: Конечно, да. Потому что он ее поймал на даче, привез домой.
4: Ага.
2: И подставил.
4: Спать уложил.
2: Подставил руку под укус.
4: А нет, все ядовитые.
2: Да. И, короче говоря, ну, чтобы, возможно, выработать иммунитет. Но конечность, естественно, отекла, пальцы посинели, покрылись синяками. Ну, в общем, там страшное дело.
4: Как вы понимаете, я очень хорошо разбираю змеев. Поэтому, когда бы я бы увидел гадюк, сказал, да, она не ядовитая.
2: Гадюка, о!
4: И они все ядовитые, поэтому не берите их в руки.
2: Будьте осторожны, да.
4: Да.
2: В Индии мужчина проанализировал свой пульс и узнал, кто из коллег раздражает его больше всего.
4: А, да. То есть просто провел некий этот
2: Он, значит,
4: срез?
2: Данные даст фитнес-браслетом. То есть, я так понимаю, что он то ли подходил к коллегам, ко всем, так, естественно, дали, то ли что, и потом, значит, рассчитывал, когда у него учащался пульс при общении с коллегами.
4: Так.
2: В общем, выяснилось, что самым таким раздражающим стал там определенный коллега, да, ага. Он все это выложил в интернет, естественно, теперь ему предлагают создать, собственно, стартап, да, потому что приложение могло бы быть действительно очень
4: полезным. И так непонятно, какой коллега тебя раздражает, да. Но для этого нужно...
3: Ой, сразу раздражение появилось, сирена в студии появилась Баргаполова.
2: Да-да-да. Вот, ну и новости культурной столицы. Санкт-петербуржцы подрались в очереди на автограф-сессию Нобелевского лауреата.
4: Культурно бросил ему перчатку. Выходите на бой.
3: Даже не такая песня должна быть.
4: Вот так вот. Сударь, вы оскорбляете меня.
2: Давай еще раз. Петербуржцы подрались в очереди на автограф-сессию Нобелевского лауреата.
4: Вы знаете, чей я фанат? Чей? Пушкина. Поэтому дуэль.
3: Ставьте зубы на поребрик.
2: В парадную. Не пойти бы вам в парадную.
3: Через задний вход, сударь.
2: Вот такие новости.
4: Неплохо. Хороший. Виталь, спасибо.
3: Да, было интересно. Послушаем мы Элли Эйр.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Адреналиновая лихорадка».
1: Верно, друзья. 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас звоните. Мы будем, как всегда, попытаемся разыграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Я, честно говоря, не припомню уже 20 литров, когда выпадал.
2: Давненько.
1: Давно. Очень давно. Было, да. Поэтому прямо сейчас у вас есть такая возможность. Вдруг вы тот самый счастливчик.
2: Да. Давай.
3: Которому на пианино сейчас играет у нас.
4: Да. 20-чика может выпасть. Ну и давайте. Алло. Доброе утро.
1: Доброе. Здравствуйте. Как вас зовут?
5: Равиль,
1: мы сколько будем крутить барабан?
5: Два раза.
4: Молодец. Всего два раза.
2: Но, кстати, бывает то, что за два раза прям много упадет. Хорошая. Первый раз пошло, так. Крутится барабан, крутится, и 2 литра.
4: Вот, а теперь это... интереснее.
2: А теперь либо пан, либо пропал.
4: Ну-ка. И 11 литров.
2: Прекрасный результат, да. Мы вас поздравляем.
1: Не знаю, как это работает, но вот как будто, когда меньше крутит, выпадает больше, или наоборот, все-таки, не знаю. Но, по крайней мере, сегодня повезло, да.
2: Да, мы вас с этим искренне поздравляем. Ну и, конечно же, сразу вопрос по теме. Были ли у вас сообщения, которые вы отправляли не тому человеку, либо вам приходили такие сообщения?
5: Сообщения?
2: Да. Ну вот, в переписке.
5: Бывало.
2: Так, а какой пример, давайте? Эфирный, желательно.
5: Так сейчас не скажешь.
2: Вот вы подумайте тогда нам и напиши. Садись два.
1: Вы подумайте, да, и перезвоните.
4: Вот пока не вспомните бензин, вы вам не отдадите.
1: Да. Ладно, Равиль, ну мы шутим, все.
2: Да, ваши утренние приветы, давайте сюда.
4: И не было никакого бензина, мы шутим.
5: Всем хорошей рабочей недели и вам привет. Тем, кто меня узнал.
4: Отлично. Спасибо. Огромное, да, трубочку не кладите. За эфиром пообщаемся. Пока же, давайте послушаем Элока, Зибу, также Мию Бойку, экспонат, и послушаем Ирину, пришедшую в эфир.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Вы знаете, я впервые, наверное, рад действительно искренне приходу Ирины.
2: Ну, спасибо. Два сезона отработали.
3: Только сейчас понял.
2: Я
1: действительно искренне рад, потому что вы разбавили нашу мужскую такую компанию сегодня, да? Очень приятно. Здравствуйте, Ирина, доброе утро.
2: Здрасте.
3: Доброе утро.
2: Уже не такой добрый, как оказалось.
3: Комплименты от Виталия.
1: Зато честно.
2: Да?
1: Оцените искренность.
3: Вот так, да, ты решил.
1: Ну, в общем, мы сегодня, давайте так, откладывать в долгий ящик не будем, говорим о теме финансовых потоков, которые затрагивает так или иначе нас всех, но почему-то шведы забили еще одну, один
2: день. Все смотрят, да?
3: Я сейчас его выключу.
2: Все смотрят.
3: Виталия, выключу.
4: Офсайд. Показывают.
2: Это сложно.
1: Нет, не выключайте, умоляю. Вот. И насчет финансовых потоков, но, не к сожалению, а так бывает, что у одного типа людей, давайте так разделим их на два типа, у одного типа людей эти деньги абсолютно не задерживаются, и как они говорят, утекает буквально сквозь пальцы. У другого, кто зарабатывает гораздо меньше, но тем не менее удается как-то копить и так далее, да, все-таки какая-то финансовая подушка присутствует. Оказалось, ну вот я вчера просто об этом прочитал, оказалось, что есть и у этого явления некие психологические корни. И что об этом скажет нам специалист, вот мы сегодня и послушаем.
2: Ну, финансовое, во-первых, это мышление. Мышление – это высшая психическая функция, да, это прямое отношение имеет к психологии, потому что психология – одна из ведущих тем работы, которая уже много лет изучается с научной точки зрения, с практической психологии, с позиции коучинга, то есть такой поведенческий, с позиции навыков. Это как раз-таки тема денег. И там очень много исходников для ответа, что происходит у меня вот с финансовыми потоками. И здесь, если мы заходим с позиции мышления, то очень сильно влияет на то, как мы обращаемся с деньгами. Это как раз-таки формат мышления, стиль. То есть мышление бывает разных типов, и вот помогает как раз-таки работать с деньгами систематическое мышление, структурное. А людям, ну, у кого-то оно системное мышление, да, структурное, а у кого-то оно хаотичное. И то есть, когда мы берем в руки хаотичное, оно больше идет на импульсы. Здесь сейчас мне нужно. И поэтому хоть сколько бы ты ни зарабатывал денег в конце месяца, да, или в конце периода получения, денег всегда не хватает, потому что здесь сейчас выбрасываем на нужды, на эмоции, на то, что вот это приоритет выстроить, как в шахматах, например, шаги простроить, да, стратегию выстроить. Не хватает энергии и не хватает уже знания и вот, знаете как, самоконтроля. А вот системники, им хоть, дай вот эти, ну, не знаю, хоть 5 тысяч сокращай, не сокращай, они не воспринимают деньги как конечную цель, что деньги ради денег. Для них это инструмент обмена. И они за счет того, что могут выстроить структуру, могут зайти, найти лазейки, могут выстроить связи, да, знакомства, они могут понять свои сильные стороны, и они вот начинают крутить-вертеть, там, собирать информацию, подписываться на какие-то, ну, сейчас особенно управлять онлайн-пространством и находить лазейки и получать больше, чем первый вариант. Потому что у них действительно вот это на 2-3 шага вперед они могут держать эту информацию. Но не расстраивайтесь, если вы себя узнали. Эти навыки можно освоить через финансовый коучинг.
3: Есть еще такой же тип людей, который, например, не зарабатывает много, но хорошо вот именно экономит. То есть которые...
2: А, это еще одно. Это умение накапливать, да, когда у человека есть выдержка состояния фрустрации. То есть я сейчас здесь не могу получить, и нужно выдерживать, да? И вот если человек, у него высокий уровень, фрустрация это называется, все равно его выдержит, ему спокойно быть в дефиците, не получать здесь сейчас, он, знаете, как эгоцентричная часть, она такая скомпенсированная, и вот эти люди могут откладывать на длительные там цели, долгое время, годами, набирать нужную сумму и потом реализовывать то, что они хотят.
3: Да.
2: И даже я знаю такую практику, что обычно в парах два человека сочетаются. Тот, кто может зарабатывать, но не умеет сдерживать. И обычно муж там зарабатывает, отдает деньги жене, а женщина, поскольку она, хоть ее и называют эмоциональной, но она более структурирована в мышлении, потому что большой объем ответственности, они вот в этом постоянно варятся из поколения в поколение. Уже
1: ну,
2: идет.
1: Они еще и знают, где дешевле, где сэкономить.
2: Да-да-да, вот это вот мышление. Да.
3: Сестра, привет. Там прям оно.
2: Вот-вот. Блин, меня как-то это обошла тема вообще. Вот, я как-то выпала из категории вот этих хороших жен. Вот, и получается, что как раз-таки у них первичное напряжение снято, чаще всего, не всегда, понятно, что жизненные ситуации разные, да, и они концентрируются как раз-таки на том, на распределении денег и накоплении. А вот партнер, допустим, да, он сконцентрирован на заработке, на начальном этапе, где взять. Ой.
3: Откуда добыть, куда прийти?
2: Откуда, да, добыть, где вот. И это тоже разные этапы мышления, то есть на каком этапе вы лучше реализуетесь. И здесь с чего стоит начать? Это не бежать осваивать новый навык, как у нас сейчас модно, очередную корочку получать, да, или идти за консультацией. А первое, нужно понять, ну, может быть, это самостоятельно не получится, тогда уже обращайтесь к специалисту, понять, на какой точке вы лучше всего справляетесь. Либо вы хорошо зарабатываете, то есть деньги к вам идут, либо вы хорошо распределяете деньги, либо вы копите. Ну, то есть у меня даже есть знакомый,
1: которому... Я прошу прощения, а если ни то, ни другой, ни третий?
2: Значит, ты жена, да?
1: Вот вообще, да.
2: Не, ну это тоже, кстати, такое бывает, что нас... Это значит, говорит о том, что это уже мы идем глубже, мы идем в установки, в ценности, и для человека финансовое благо не является корневой ценностью и важной. Поэтому тоже нужно быть готовым, что, ну вот, для него все вот это... Как сказать, все вот это материальное благо, деньги, успех, богатство — это тлен. У него какие-то другие ценности, и ему достаточно одной футболки, одной пары брюк, да, ему достаточно одной комнаты или съемной квартиры, то есть, и передвигаться на общественном транспорте, то есть минимальные блага.
3: И в целом он доволен жизнью.
2: И в целом, да, в целом он доволен. Но у него, допустим, важно, например, помогать людям или качественно делать свою работу, да, либо просто существовать и наблюдать, как заходит и выходит солнце, да, и этого достаточно. И здесь очень важно учитывать и не требовать от человека. Причем, знаете, очень сильно влияет и структура личности. Вот, то есть мы уже рождаемся с этими задатками, что кто-то хочет выходить во внешность, достигать каких-то результатов, зарабатывать больше, быть карьеристом, и у него это круто получается. А кто-то хочет создавать уют, быть дома, находиться, да, либо просто там еще, ну, вариантов личности разные, да, кто-то, наоборот, классный общественник, и у него круто получается вот организовывать людей на благие дела, да, быть альтруистом. И здесь очень важно понимать, на каком уровне находитесь вы. Потому что если мы находимся не на своем месте, очень много проблем. Человек даже может зарабатывать много, но он эти деньги будет сбрасывать по причине того, что он их ненавидит. Ненавидит свое место, свою работу, и все, что связано с работой, он пытается от этого избавиться.
3: Ну,
2: он,
3: да,
2: сбрасывает эти деньги. Но про денежные установки нас уже времени не хватит, да, поговорить. Мы к этой теме обязательно вернемся.
1: Как, впрочем, и к другим котам,
3: которым всегда возвращаемся. Да, я тоже заметил.
2: Ну, почему? Вот мы эту тему год назад обсуждали, через год вернемся. Это я себе закладываю место на следующий сезон.
3: Там заложено все, не беспокойтесь, все нормально.
2: Но в следующем году точно поговорим.
1: Ладно, спасибо.
3: Спасибо большое, было очень интересно.
4: Да, там, кстати, веду забили.
3: Я сейчас выключу телевизор, Дима!
2: Дима! Не, нормально, нормально.
4: Заметил, зачитали. 4-1.
2: Весь эфир молчал. Это же замечательно.
4: Спасибо вам, Ирина, что я могу.
3: На радио молчать не надо, Ира.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефион Смарт. 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефион Гранд Смарт. 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 21 градус, днем до 27. В Ясном плюс 20, днем до 26. В Кувандаке-Медногорске плюс 19, днем до 25. В Оренбурге плюс 21, днем до 28 градусов. Дождь кратковременно возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру, Швеция 5.1.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге большинство опрошенных спокойно или с пониманием относятся к испытательному сроку при приеме на работу. Согласно результатам исследования, 46% респондентов воспринимают эту HR-практику спокойно. Еще 34% относятся к ней с пониманием. И лишь 16% опрошенных считают испытательный срок неприятным. Интересно, что среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей больше как тех, кто спокойно относятся к испытательному сроку, чем те, кто настроен отрицательно. В Оренбурге сотрудники полиции раскрыли ограбление, совершенное в районе улицы Салмышская. Жертвой преступника стала 45-летняя местная жительница, которая лишилась дорогого украшения стоимостью в 112 тысяч рублей. 34-летний оренбуржец подбежал к женщине, сорвал с ее шеи золотую цепь и скрылся. Позже задержанный признался, что сразу сдал ювелирное изделие в ломбард, а чтобы избежать встречи с полицией, попытался затаиться в одном из районов области. Теперь мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Мошенники начали обманывать подростков, которые ищут подработку на лето. Об этом порталу news.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, аферисты предлагают легкую работу с высокой зарплатой, свободным графиком и без требований к опыту. После отклика подростку присылают ссылку якобы для оформления документов. Однако на самом деле она ведет на поддельный сайт, предназначенный для кражи персональных данных. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Такого в начале третьего часа подушки шоу с песней «Седьмой этаж». Ну, согласен, что композиция легендарная, в свою очередь.
1: Но
0: да?
1: Просто она очень нехарактерна, опять же, для плейлиста, который ставится. Но я, честно говоря, сам вспоминаю, у меня есть в плейлисте прогрессивная техно, дипок, что-нибудь такое. И Иванушки там немножко, оба, затесались.
2: Я говорю, она забыта, и что неоправданно эта песня, она как-то душу греет.
1: Почему ты ее вспомнил, просто скажи?
2: Не знаю, она у меня как-то попалась, ну, там, волна типа рекомендаций, да. И я ее так, о, классно.
1: О, все, я старый,
2: да,
1: мое.
2: Да. Ну, извините, она хороша.
0: 9.06 на студийных часах, да, друзья, это подушка шоу, Виталий, Дмитрий и Илья, снова рады вас приветствовать.
1: Здрасте.
0: Завершаем тему футбола, 5-1 Швеция, Тунис.
2: Да, шикарный матч.
0: Хороший, да, со множеством голов, все.
1: Закончился.
0: На этом все.
1: Ура!
0: Единственное, я хотел бы добавить.
2: Все, ближайший матч в 9 вечера, Илья, отдыхай.
1: Ура!
2: Но завтра утром еще будет.
0: Да. Нет, я просто, знаете, хотел вот сейчас, понятно, что все новостные сайты, так или иначе, они рассказывают о чемпионате, и вот теперь как вот интересно подают заголовки. Вот обратите внимание, сборная Бразилии сенсационно не обыграла Марокко на чемпионате мира.
2: Я вам больше скажу, Бразилия там еле ноги унесла.
0: Нет, да,
2: я понимаю, что в этом
0: почему
2: заголовке.
0: Почему не написать сенсационно проиграла просто Марокко?
2: Не, она в ничью сыграла.
0: Не обыграла, сенсационно не обыграла.
1: Отрицательная динамика.
2: Хотя, опять же, писал заголовок какой-то дилетант, потому что Марокко в топ сборных на прошлом чемпионате мира была. И они обладатели, хоть и Кубка Африки, ну как обладатели, я вам рассказывал, помните, была история, когда они играли в финале Кубка с Сенегалом. Сенегал ушел, когда пенальти в их ворота поставили, он ушел с поля. Потом через 10 минут вернулся, Марокко не забил пенальти, Сенегал выиграл. И спустя много месяцев только потом объявили о том, что ну, мы недовольны, что Сенегал ушел с поля, и поэтому Марокко отдали по титулу.
0: Я, знаешь, я думаю, что я очень жалею, что у него нет кнопок под руками.
1: Я прям...
0: Его бы сейчас...
1: Я обещаю, вот что говорить. Просто момент такой, я же еще самолично такой думаю. Дим, давайте мы сделаем рубрику про чемпионат «Мир». Ну, нельзя пропускать, там кратко поговорим. Да! На три часа! Да. Куда?
2: Смотри, завтра...
1: Давайте.
2: Смотри, я тебя успокою. Завтра утром будет матч, но он будет в 6 утра. То есть он продлится не дольше, чем до 8.
1: Так.
2: И во-вторых, будет играть Иран-Новая Зеландия. Там, скорее всего, очень будет скучно все. И не будет столько.
1: Хорошо. Давайте мы по теме все-таки утро сегодня поговорим.
2: А что там?
1: Да. А сообщение не тому человеку, да, сегодня тема утреннего эфира, кому вы присылали или вам присылали сообщение.
2: Не тому ты человеку предложил чемпионат мира обсудить.
1: Согласен. Пытаюсь закончить это.
0: 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. На всякий случай, как всегда, контакты наши напоминают. Что нам написали за это время. Доброе утро, подушки. 20 лет назад ошибся парой цифр при написании СМС. И каков итог? 16 лет с этим абонентом в браке и двое детей.
1: Неплохо. Слушайте, вот это, Константин, вам повезло. Поздравляем. Согласен. Хорошее сообщение. Да, причем с прекрасным, я бы так сказал, концом.
0: И да, и одно из фаворитов уже.
1: Да, я считаю, что да.
0: Лилия пишет. Доброе утро. Была у меня один раз неловкая ситуация. Устроилась на работу, а начальник наш бывший одногруппник. Но мы в хороших дружеских отношениях. И так вот пишу ему сообщение типа «Мишаня». Начальник. Мишаня, можешь подойти ко мне? Вопросик есть.
1: Вопросик. Обкашляйте.
0: Да. Вот, и отправляю ему это сообщение. Только потом до меня доходит от моих смеющихся коллег по работе, что это сообщение я отправила в нашу общую группу. Вот опозорилась, и удалять-то поздно уже, все прочитали. Вот и сейчас коллеги, которые это читают, вспоминают и улыбаются.
1: Ну, прекрасно. Но зато еще что вспомни, по крайней мере.
0: Мишаня.
1: Вопросик. Давай обкашлем.
0: Да.
1: Есть. Отскочим по бармочке.
0: Ой, слушай, классное сообщение. Дим, внимательно послушай. Написал организатор нашей свадьбы сообщение. Забери меня отсюда, здесь все странные.
2: Да. Кошмар.
1: Забери меня отсюда. Они почему-то танцуют на руках, не гуляют и сидят.
0: Санек пишет, она думает, что я задержался на работе, вместо друга сообщение получила жена.
1: Спалился.
0: Да.
1: Удачи. Что было потом, Саня?
0: Игорь написал: ты был прав, она действительно сумасшедшая. Отправил ей. Ну, то есть, кого писал.
1: Тоже. Кому-то тут прилетает.
0: От Николая сообщение: я больше никогда не буду пить. Сообщение ушло маме. Она ответила: как и в прошлый понедельник.
1: Мне кажется, так реально после каждых выходных, особенно после веселого, такой: я больше никогда. Здоровье, ЗОЖ, бег. Ага, добрый вечер.
2: Вот. А у меня мама наоборот, она говорит: вот у меня есть много, ты с собой еще вези, и мы будем классно проводить вечер.
1: Ну тоже, почему бы нет.
2: Люблю мамочку, знаешь.
1: Ты еще с такой интонацией сказал.
0: Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, сообщение не тому человеку, которое вы отправляли, или к вам приходило какое-то сообщение, которое вам не предназначалось. Вот сегодня такая тема. В концовке часа подведем итоги. Стаканчик кофе от Кофе Лайка достанется тому, кто сам оригинальное сообщение напишет.
2: Виталий.
0: Ну, желательно, я бы, думаю, конечно, я бы, да, я бы не отказался.
1: Мишаня, пойдем скотчем поболтаем.
2: Да. Быстрее бы прислали аванс, да, Виталий.
0: Тоже согласен. Обратно согласен.
2: Да, и премию добавить.
0: Да.
2: Хотя бы в шоколадку на ресепшн, да, вот что-то такое. Ладно, Callum Scott, также Шус, и послушаем DJ Smash.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: О погоде поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 21 градус днем до 27, в Ясном плюс 20 днем до 26, в Кувандыке, Медногорске плюс 19 днем до 25, в Оренбурге плюс 21 днем до 28 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
12: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
10: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: 22 минуты 10 на 11 часах, и очередной выпуск неправильных новостей у нас, друзья. Ну что, вот такая новость.
3: Нос, да, давай.
2: В Москве горничная воровала роскошные часы и притворялась женой лорда, чтобы их продать.
3: Лорда? Звездного?
2: Я, говорит, лординя.
3: Лординя?
4: Я жена лорда Рихарда Вагнера.
2: Лординя я. Это она объясняла в ломбарде, когда приносила эти дорогие часы. Я говорю, что мой муж лорд, собственно, да.
3: А вы ломбард, поэтому мы похожи.
4: Припаркуйте мою лошадь.
3: У вас нет лошади, не важно.
4: Я хобби-хорсинг занимаюсь им.
2: Что там пропало? Значит, Rolex Submariner. Не, ни о чем это говорит, не знаю. Может быть, вам что-то скажет. Rolex Datejust, Cartier, значит, еще какие-то. В общем, 6 миллионов рублей.
4: Неплохо так. Да, действительно лорд, она лордиха.
2: А житель Забайкалья поджег автомобиль.
3: 19 тысяч евро первый Rolex стоит.
4: Ого.
2: Да. Россиянин поджег автомобиль за отказ хозяина подвезти его домой.
3: Сударь, а не соблаговолите ли вы меня подвезти? Нет. Ну тогда горите.
2: У владельца автомобиля произошел конфликт с одним из местных жителей, так как мужчина отказал молодому человеку в просьбе довезти до дома. Злоумышленнику это не понравилось. Он облил, потом выследил, да, облил автомобиль горючей жидкостью и поджег, представляете?
4: Доехали с огоньком.
2: Действительно. А сборную Англии обокрали на чемпионате мира 2026. Команде оставили только мяч.
4: Это правда.
3: Я хотел сказать наоборот, украли только мяч, а им только его оставили.
4: Украли бутсы, всякие там технические сооружения.
2: Доски главного тренера главного.
4: Да, да, да. Самое смешное.
2: На которых он рисует.
4: Самое смешное, ну, все эту тему обсудили, там, пожелали им удачи, там, они заново отправили экипировку. И тут же на следующий день сфотографировали их сборную, ну, то есть на какой-то тренировке, и главный их бомбардир Харри Кейн, он, все посмеялись, потому что вся команда, ну, там более-менее одетая, а он стоит в трусах. И все такие, ну вот, обокрали же до трусов.
2: Мне просто такой момент нравится, они так в раздевалку заходят, включают свет,
3: а там ничего.
2: Ничего нет, и мяч посередине.
3: Это вам.
2: Играйтесь, мужички.
3: А вот так сможете? С экипировкой каждый сможет.
2: А без экипировки?
3: Кто ты?
4: Ну, у них даже бутс не было, да, о чем говорить.
2: А Харри Кейн это раздельно?
4: Раздельно, раздельно, да.
2: Харри это имя? Это ураган переводится.
4: Нет, да. Ну, его так назвали. Да, Харри отдельно, Кейн, а Кейн это фамилия.
2: Видимо, не случайно, я думаю, так назвали.
4: Но он один из лучших бомбардиров сезона. Действительно, ураган.
2: Ну, да. Ну, собственно, все. Единственное могу вам еще добавить.
3: Давай.
2: Прожорливые голуби
3: так захватили
2: больничную палату с беспомощными пациентами.
3: Они прям внутрь залетели?
2: Да, в Малайзии.
3: И теперь там лечат их?
2: А, их? Нет, их там выгнали оттуда.
3: Я думаю, ими там кормят.
2: Их выгнали сразу, да.
4: Голуби мы всегда с моей женщиной орем.
3: Зачем?
4: Они голуби, ну вы же замечали, как они ходят? Они вот так голову вперед всегда делают.
2: Ну, да.
4: И мы в голове всегда подставляем какой-нибудь техно. Тут-тут, да. И мы говорим, о, тусеры пошли. Там. Это всегда очень забавно. Вот, представляете, голуби вот так. Они прям, это прям в тему. Просто вот запомните, каждый раз делайте, когда они ходят.
3: Это смешно.
4: Это потрясающе.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Как было объявлено уже ранее, гороскоп, друзья, прямо сейчас будем зачитывать. Надеемся, что все пройдет как нужно и гладко для всех знаков зодиака.
2: Рыбы.
1: Единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет, а в остальном все прекрасно.
3: Все представили, да, голуби ходят сейчас, да?
4: Головой так.
2: Водолей.
5: Сделал погромче подложечку.
3: Да.
5: Водолеи, вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в ваших поисках вы можете увлечься.
3: Ибо в ваших.
2: Козерог.
3: У вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать.
2: Стрелец.
1: Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе.
2: Скорпион.
5: Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. Опытом ли, наличными, об этом звезды умалчивают.
2: Весы.
3: Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться даже настолько большим, что вечером вы сможете очнуться в самолете в Новую Зеландию.
2: Дева.
1: Ничего себе. Дева, тишина и спокойствие, вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм.
2: Лев.
5: А сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе ваши действия сегодня не приведут.
2: Рак.
3: Раки, сегодня вам не стоит, давайте так, не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Вообще, стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?
2: Близнецы.
1: Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузу.
5: Пожалуйста.
2: Телец.
5: Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в дурацком положении.
2: Овен.
3: Вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы будете по-ханжески следовать всякой букве, либо попрете против всех. Велика вероятность нарваться на неприятности. Информация от igneo.com.
1: Да. Итак, поскольку Дарьи нет, то...
5: Ну что, на меня перепадает?
1: Важную миссию, конечно.
5: По
1: оглашению мысли дня...
5: Друзья, каждый час этим днем рабочим выходите на улицу подышать свежим воздухом. 5 минуточек этого деяния сделает так, что день пройдет легче и лучше.
3: Выходите на улицу и сейчас вот так вот.
5: А там дождичком пахнет, а там так хорошо, лето. Поэтому отвлекайтесь немножко от работы на 5 минуточек, это вам не повредит.
3: Да. Это правда. Виталий, скажите «у».
1: Нет, я скажу так, смотрите футбол.
3: Нет, скажите «у».
1: Нет, не скажу.
3: Илья, скажите «у».
5: «У».
3: Боярка! Это голуби пошли.
5: На выходных был другой гимн. У нас есть все.
3: Да. Слушай музыку, да.
6: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Тионика» 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Спит усталый караоке.
1: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, два участника нам нужны, между которыми мы разыграем два билета в парк имени Прениченко на аттракционы, да?
2: Нужно будет сходить самим покататься, а можно детей будет покатать.
1: И, да.
2: Но лучше без детей.
3: Да, в общем, порадуйте себя, своего внутреннего ребенка. 21-103-7.
1: Будем в очередной раз угадывать с вами композицию, которая будет в замедленном действии у нас. И не композицию, скорее, а того, кто ее исполнил.
3: Да. Доброе утро.
1: Алло.
4: Доброе утро.
2: Как зовут?
4: Любовь.
3: Любовь. Прекрасно. Ну-ка, против вас кто? Надежда, Вера, кто? Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Евгения.
2: Любовь и Евгений. Сегодня у нас женская борьба.
3: Любовь и Евгения.
2: Девушки, задача какая? Сейчас Димка вам включит песню замедленную. Вам нужно ее послушать и понять, кто ее исполняет. Если вы понимаете, кто исполнитель, выкрикиваете свое имя и только после этого называете уже правильный ответ. Хорошо?
3: Там прям...
4: Хорошо.
3: Там прям легендарная, да. Желаем удачи. 3, 2, 1.

0: прям великая, великая.
1: Да. Она вот, есть вот Майкл Джексон, да. А вот есть она. Вот он король поп-музыки.
0: Да. Да, есть она еще, у нас еще такая, но только там с небольшой приставочкой.
1: Да. Очень давно находится в этом музыкальном бизнесе.
2: Мадонна?
1: Это кто?
0: Это кто сказал?
2: Любовь!
1: Любовь! Конечно же! Прекрасная Мадонна. До сих пор еще выступает и даже несмотря на ее возраст, выглядит хорошо и отрабатывает прекрасно.
3: Ну, я с вами бы поспорил, конечно.
1: Ну как? Ну давай так, ей 60 сколько там? 7?
0: Она моложе, чем ты.
1: Она, по крайней мере, двигается.
3: Нет, давайте так.
0: Это ты тут 5-й год за жизнь борешься, а она
3: не столько моложе, сколько...
0: На одном ЖП человеку.
1: Переделанная.

0: Только инопланетнее, наверное, вот так.
1: Ну, со сцены смотрится нормально. Ладно, победители в этом плане не суют. А, Евгения, вы-то хоть не расстраиваетесь?
2: Да нет, конечно.
1: Ну нет, ну тогда раз не расстроились, то привет передайте.
0: Да.
2: Ну, вам, конечно, привет в первую очередь всем, кто меня узнал. Всем доброго утра, хорошего денечка.
3: Отлично.
1: Спасибо, ждем вас завтра, звоните снова, тоже пытайтесь отгадать. А, Любовь.
4: Да.
1: Ну, вы довольны?
4: Я счастлива.
0: Вот, хорошо, когда так, да, получается.
3: Тогда и билетов вам не надо.
0: Счастье
3: билетами не измеришь.
0: Из-за билетов-то и счастливы, потому что мы здесь ей нужны, что ли.
1: На колесо обозрения пойдете?
4: Обязательно.
1: Ну, вот прекрасно. Когда там будете, включайте «Смотри радио», «Радиохит», и вообще тогда будете и виды прекрасные смотреть, и музыку хорошую слушать. Ваш привет, давайте сюда в студию.
4: Привет всем, кто меня узнал.
1: Угу. И
4: все. Кундыку, Орску, Медногорску. Всем хорошей рабочей недели, прекрасного понедельника, солнечного утра наконец-то.
1: Замечательно.
3: Спасибо.
1: Любовь, оставайтесь на линии, за эфиром пообщаемся, расскажем, как вы получите свои два билетика. Ну, а
3: привет,
1: я пока...
3: Саре, да. Дамбаровки.
1: Всем перечислять.
3: Карталы.
1: Города Оренбургской области, и пошла. На правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, и гостей ждет еще много чего интересного. Режим работы парка в понедельник с 16 до 23, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением, категория 0+.
3: Танцуй!
1: Hey!
3: Hey! Оп! Оп! Виталий соло на гитаре. Давай.
0: Очень летняя композиция такая.
3: Потрясающе, да. Риана, Джей-Зи, Umbrella.
5: Спит усталый кровь.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом», все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 23 градуса, днем до 27, в Ясном плюс 20, днем до 26, в Ховандаке-Медногорске плюс 21, днем до 25, в Оренбурге плюс 22, днем до 27. Дождь кратковременный, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Крошка Шоу.
1: Выступает рубрика «Деду дали микрофон».
2: Никакого отношения к этому я вообще не имею, да, сразу говорю. Значит, мы завершаем тему. Сегодня у нас, друзья, сообщение к не тому человеку или сообщение, которое к вам приходило, и вы не тот человек, которому оно было адресовано. 8-922-878-2929. Что мы с вами еще почитаем? Вот Ольга прислала. Доброе утро. У меня была однажды такая неловкая ситуация. В начале еще семейной жизни жаловалась своей маме на свекровь, но случайно отправила мужу сообщение. Благо, там не было имен, и я потом быстренько оправдалась, что это я про знакомую говорила, но было страшненько.
3: Ну, что в целом-то и логичненько, что было страшненько.
2: Да, да, да, да. Так. Так, что еще там написали? Пожалуйста, Илья.
3: Нам достаточно, кстати, много написали. Так, нам пишет там Рико. Доброе утро, подушечки. Куда Дашу дели? Опять Илья? Ну, куда мы ее дели?
4: Ну, она, помните, в Санкт-Петербурге был ПМФ?
3: Ну, не в Санкт-Петербурге, в Сочи это было.
4: Нет.
3: А, нет, да, ПМФ, да.
4: Она в сопровождении.
3: Плохо, не надо. Так, ладно, к сообщению. Сообщение не тому. У мужа и начальника одно имя. В начале отношений муж был записан по имени. Перепутав, написала признание любви начальнику. На утро начальник был ко мне подозрительно добр.
2: Да.
4: А все, что вы писали в силе?
3: А давайте с вами. Так, ладно, есть еще у нас Ленчик пишет. Мальчишки, привет, всем хорошего утра. Слушаю вас, всегда поднимаете настроение и смеюсь вместе с вами. По теме. Пишет мне незнакомый номер. Привет, как дела? Долго не отвечаю, а потом ответила. Ты кто? И мне ответили спустя время в рифму. Я так и не узнала, кто этот нехороший человек. Настроение было испорчено.
2: Ой-ой-ой.
3: Ну вот, видите, есть где-то и с негативным оттенком. Но ну, на этом да. У нас... Все, сообщение кончилось. Очень много сообщений, кстати, прилетело по итогу. Но, вы знаете, наверное, одно сообщение прям въелось в душу своим романтизмом, что ли, таким легким.
2: Да.
3: Приятности. Константин, который нам написал. Доброе утро, подружки. 20 лет назад ошибся парой цифр и при написании смс. И каков итог? 16 лет с этим абонентом в браке и двое
4: детей. Это, пожалуй, просто сообщение, которое перевернуло жизнь.
3: Вообще, да. И то есть да, максимально простая ситуация, которая привела... Да. Хэппи-энд.
4: Скорее всего, Константин уже проклял, что он перепутал две цифры.
3: Да нет, но судя по тому, как он пишет, он не проклял, он счастлив. И поэтому...
4: Он ненавидит цифры 2 и 8, да, теперь?
3: Я считаю то, что он достоин чашечки вкусного.
2: Достоин, нет, мы согласны абсолютно. Мне просто все из головы не выходит. Ты кто, какая рифма была? Про пальто или там другое, или про деда?
3: Ну, может быть... А, ты, Ленчик, напишите про деда или про пальто. Теперь все, Виталий спать не сможет, снотворное не подействует.
2: Да. Да.
3: Поэтому напишите, мы будем знать. А Константин, мы поздравляем и, естественно, даем чашечку кофе от кофе Лайка.
2: Ура!
3: Ура! Будет да. Вкусно вам. Ну и, конечно же, на правах рекламы. Свежий аромат молодых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе Лайк. Адреса: город Орск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность и проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
0: Опа-на!
3: Как вы понимаете, друзья...
4: Понедельник.
3: Да. И вот на этой ноте подушка шоу на сегодня заканчивается.
4: До завтра.
3: Всем пока. Пока.
4: Да, не путайте цифры.
2: До 7 утра.
4: Да. 103
3: и 7.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургстат опубликовал отчет об охране окружающей среды в Оренбургской области. С 2020 по 2025 годы объем выбросов вредных веществ в атмосферу уменьшился с 400 до 392 тысяч тонн. Тревожная ситуация наблюдается в сфере водоснабжения. В 2025 году лишь 28% воды, подаваемой в города, проходило через очистные сооружения. В сельской местности ситуация еще более напряженная. Очистки подвергается лишь 6% воды, что означает, что большая часть стоков не очищена. В российских вузах будут изучать русский язык как государственный. Этот курс направлен на глубокое изучение конституционного статуса русского языка и ключевых вопросов языковой политики страны. Новый модуль не ограничится только вопросами грамотности, а будет включать правовую и культурную значимость русского языка. Это важный шаг к укреплению его статуса и повышению общей культуры речи будущих специалистов. При атаке дронов на жилые дома в Тульском городском округе погибли 3 человека. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Еще 3 пострадали, среди них годовалый ребенок. Повреждены частные дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михайлково и Ишинский. На месте работают экстренные службы. Власти развернули оперативный штаб. По опасности беспилотников в регионе сохраняется. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: смотри радио, смотри жизнь и будь в каждом кадре. Ну, это набор, знаете, базовых фраз, которые описывают очень многое. Начинать рабочую неделю проще с нами, ритма, как всегда, музыки, новостей, всего, что необходимо, добавим. Просыпаемся и давайте поработаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Вновь поговорим о погоде, только лишь в календаре. Друзья, что там у нас, 15 июня, друзья, в середину уже первого летнего месяца. Вот так вот мы добежали до него. Международный день прогулки. Ну, если дождя не будет, пожалуйста, ни дождя, ни солнца палящего. В общем, там выбирайте, что поудобнее и безопаснее будет. Праздник мужских недостатков. Давайте поздравьте, любите их и поймете, как это на вас хорошо, девчонки, повлияет. Также у нас Всемирный день ветра, день придумывания новых созвездий, можно и посмотреть, да, в небушко. Еще у нас отмечается Всемирный день пожертвований. Далее день фотографий природы из-за границы пришел. И день у нас, ну, пенного. Но это опять же в Британии, не у нас, так что там сами смотрите. Алкоголь вредит вашему здоровью. Вань Дмитриенко, послушаем The Weeknd, также Boxing Clara, Kesha.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно, покупай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-3-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и обещанный гороскоп. Все по традиции, все в одно и то же время, для того, чтобы мы знали чуточку больше, доверились, или же просто с высока так посмотрели. Ну давай посмотрим, что сбудется. Главное, что мы были в курсе и, соответственно, сделали какие-то выводы.
2: Овен.
1: Сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии, если дело касается общепринятых правил, вы либо будете по-ханжески следовать всякой букве, либо попрете против всех, велика вероятность нарваться на неприятности.
2: Телец.
1: Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла.
2: Близнецы.
1: Сегодня вы будете говорить, еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы.
2: Рак.
1: Сегодня вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс.
2: Лев.
1: Этот день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд.
2: Дева.
1: Тишина и спокойствие. Вот чего вам будет не хватать сегодня.
2: Весы.
1: Трава, как известно, зеленеет там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в эту самую местность может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете.
2: Скорпион.
1: Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться опытом или наличными, о том звезды умалчивают.
2: Стрелец.
1: Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе.
2: Козерог.
1: Сегодня у вас будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать.
2: Водолей.
1: Вы склонны искать себе оправдания, хотя вас никто ни в чем не обвиняет.
2: Рыбы.
1: Единственное, что будет омрачать сегодняшний день, это привычка к минимальному, но комфорту. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода. Реклама. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софион Смарт». 3 слоя, 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софион Гранд Смарт». 2 слоя, 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Хит. На все времена.
1: Sing It Back с английского «Пой в ответ». Песня написана и исполнена электронным дуэтом «Молоко» в 99-м. Сначала смогло добраться только до 45-го места, а потом в ремиксовой версии сразу вошла в пятерку лучше.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: Далее 11 часов.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В связи с выполнением работ по реконструкции площади Гагарина в Орске, включая демонтаж и монтаж опоры контактной сети, с 16 по 23 июня будет временно ограничено движение трамваев на следующих участках: от проспекта Мира до улицы Вокзальной и от проспекта Мира до улицы Чекасина. Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины. По версии следствия, в апреле 2026 года экс-директор сетевого магазина похитила выручку от реализации товаров на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Чтобы скрыть недостачу, женщина подменила настоящие деньги билетами банка приколов. Однако подлог был выявлен сотрудником службы безопасности при плановой проверке. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Россияне стали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае 2026 года доля таких платежей выросла до 30% против 25% годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора платформы ОФД Дмитрия Батюшенкова. Одновременно увеличивается и объем наличности в экономике. По данным Центробанка, в апреле он достиг 20 триллионов рублей, увеличившись за год на 14%. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и без...
2: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
8: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Фонтио, да, Лока-Лока, с драйвового хита в новый час залетаем. А как иначе-то? Понедельник надо бодриться, и все как-то медленно, да, плывет. Но нет, жизнь, я думаю, течет своим чередом, нам только нужно в этот поток как-то вклиниться. Поможем обязательно, Generation Love услышим также, Fast Family, и вместе мы, а также Полина Гагарина, Сергей Лазарев, новинка под названием Happy End, все так и будет.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Сайт всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Немного ваших посланий. Вот хочется зачитать сообщение Анастасии. Здравствуйте, я Настя. Ну, приятно. Я хочу поздравить свою любимую бабушку Раю с днем рождения, пожелать счастья, здоровья. Мы поздравляем вашу бабулю. Не знаю, сколько лет вы не исполнилось. Ну, давайте так, 26, вот что-нибудь такое. Ну и будем, безусловно, рады, если она классно встретит этот день, тем более в кругу родных и близких. Настенька, надеюсь, не только сообщения написали, но еще и рядом побывали. Так что будьте с нами и, знаете, у вас превосходная внучка. Ну, не только, я уверен. Глюкоза, танцуй Россию. Вот давайте вместе с нами отметим. Также Рэя послушаем, Серебро и Мию.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: Хит. На все времена.
1: В рубрике «Хит на все времена» сегодня также «I Like It» — песня английского дуэта электронной музыки «Narcotic Trust» британской певицы Иван Джон Льюис. Вышел хит в далеком 2000

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. We'll be right back.

0: дальше будет хуже.
1: Как говорит наш психолог.
2: Да, да. Класс, спасибо.
1: Настя, центр.
2: В целом, как бы, очень приятно.
1: Как дела?
2: Когда ты приходишь на работу. Нормально, все хорошо.
1: Нормально, все хорошо. Как выходные?
2: Все здорово. Ну как, я вчера работала.
1: Ну.
2: И позавчера работала.
1: Нас-то мало волнует. Выходные как?
2: Вот у тебя были выходные. Выходные были рабочие, да. Мы трудились здесь, веселились, но в целом все было хорошо. И сообщения нам писали, и приветы передавали. И меня били, и в меня стреляли.
1: Я в лужу упал. Вот, кстати, актуально по поводу луж. Ладно, дальше будет, я думаю, чуть по суше. Вот. Еще это, будем дождь вспоминать.
2: Да.
1: Хорошего тебе. Да. И эфира, и дня, и вам, друзья. Встретимся завтра в 7 утра.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Стало известно, когда закончится стройка на площади Гагарина. Завершить первый этап реконструкции планируется к 15 августа. Сейчас строители уже демонтировали все старые элементы, включая светильники, бортовые камни, дорожные знаки, остановочные павильоны, арт-объекты «Я люблю Орск». Последний будет перемещен на новое место. Техника разровняла грунт, и рабочие подготовили бетонное основание для стелы. Также были установлены новые бортовые камни по периметру площади. Планируется установка тактильной плитки для слабовидящих в районе пешеходных переходов. В Оренбурге 43-летняя женщина получила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Ее автомобиль конфисковали в пользу государства. В январе 2026 года автоинспекторы остановили на проспекте Гагарина ВАЗ-2112, за рулем которого находилась эта женщина. У нее были явные признаки алкогольного опьянения. Ее попросили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах против туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен получить каждый россиянин, включены в национальный календарь прививок. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

Рада приветствовать вас в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня вновь с вами днем на связи, друзья. Ну что, рабочая неделя началась, рабочий день также идет полным ходом. На студийных уже 12:05. Это, конечно, приятно осознавать, что выходные прошли, и теперь можно в новую рабочую неделю отправиться с новыми силами. Так что я предлагаю вам скорее подключаться, делать громче и наслаждаться моментом уже сейчас, в это мгновение. Ну и слушать самые лучшие треки, звучащие на любимой волне, а именно в эфире Радио Хит. Смотри, радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, большой тебе привет.
2: Привет, Настя. Здравствуйте всем, друзья. Ну, поскольку сейчас постепенно набирает обороты новая картина Стивена Спилберга, которая, похоже, вообще не собирается останавливаться в карьере, и, может быть, даже это и к лучшему, потому что на него, в общем-то, в последнее время действительно очень много надежд на... Если уж не возрождение, то, по крайней мере, удержание вот той линии хорошего качественного кино и блокбастерного в том числе, которое приятно смотреть в кинотеатрах, оно будет продолжаться и, наверное, благодаря таким вот мастерам, как Стивен Спилберг. Не так давно стало известно о том, что еще один такой вот мастодонт Клинт Иствуд ушел уже теперь на заслуженную пенсию, теперь точно снимать ничего не будет, поэтому тут ценнее, конечно, на цене выбор, падающий на вот таких по-настоящему олдскульных мастеров. Вот. И речь идет о картине «День разоблачения», которая сейчас покоряет мировые кинотеатры и, кажется, тоже близка и к кассовому успеху, и к зрительскому. По крайней мере, отзывы у нее, ну, в большинстве случаев пока только положительные. Поэтому хочется вспомнить, так, если пробежаться, опять же, по карьере Стивена Спилберга, мы о многих фильмах его, в общем-то, уже говорили, но, наверное, вот захотелось мне поговорить, во-первых, вспомнить, и, во-вторых, пересмотреть, и, в-третьих, поговорить о картине «Первому игроку приготовиться», которая вышла в 2018 году. И тогда, несмотря на то, что, в общем-то, кассовый успех у картины был вполне приличный, все-таки звучали некоторые голоса, так скажем, да, там мнения звучали не самые благожелательные в адрес картины. В целом-то ее приняли хорошо, но все-таки в чем-то ее, конечно, критиковали, и на самом деле даже не в чем-то, а в очень многом. Посвящена эта картина, опять же, в духе Стивена Спилберга, как раз будущему, недалекому теперь уже будущему из 2026 года. Ну, немножко это уже, вот это расстояние, да, вот этот срок сократился, да? И ощущается гораздо сильнее. Да, сейчас мы к этому вернемся обязательно насчет ощущения. В общем, показывает нам 2045 год. Создана игровая система Оазис, которая охватывает практически всю планету. Это система такой виртуальной игры, виртуальной реальности, в которую погружаются абсолютно все, кто этого захочет, заплатив, ну, какую-то сумму денег и прокачивая своего персонажа уже в этой виртуальной реальности, опять же, за деньги. Ну, таким образом эта система и зарабатывает. И есть там один молодой человек, Уэйд Уоттс, как он сам признается, имя ему дал отец, чтобы он был похож на некого супергероя, которым, в общем-то, в картине практически и является. Играет его Тай Шеридан. Так вот, этот Уэйд Уоттс, конечно, абсолютно такой же гик компьютерный, как и все остальные. Он тоже играет в эту игру. Он большой поклонник 80-х и вообще большой поклонник как раз создателя этой игры, Джеймса Холлидея, который скончался уже к тому времени, то есть, ну, когда он повзрослел и начал играть в игру. И все, в общем-то, все вот так вот, жители планеты, практически все, они прячутся в этой виртуальной реальности, потому что настоящая реальность, на самом деле, там выглядит довольно сурово, мрачно скучный. И сурово, да. Ну, скучно, наверное, вряд ли ее назовешь, но сурово точно, сурово и довольно мрачно. И вот когда ты смотришь фильм уже в 2026, то есть вот именно сейчас, да, вот в 2018, возможно, так это не казалось. Но насколько эта картина немножко опередила, наверное, свое время, вот так принято говорить, и вот тогда, возможно, ее не поняли. А вот если бы она вышла, например, вот сейчас, успех у нее, мне кажется, был бы гораздо выше. Вот, например, то есть перенаселение Земли. Он показывает и недостаток жилья абсолютно для всех. И даже, казалось бы, да, там по разговорам в благополучной Америке люди живут в контейнерах, которые перевозят грузы. Вот сейчас, ну, вы видели такие на кораблях, да, например, да, или в поездах. То есть это вот буквально штабеля вот таких контейнеров, возведенные, да, в некие такие многоэтажки, если их можно так назвать. И вот в каждом, собственно, проживает это. Вот так решалась в будущем в этом фильме, например, жилищная проблема. И на самом деле от этого становится немножко не по себе, когда ты сейчас уже это смотришь, да, и вспоминая ипотеки там и все прочее.
1: 10 миллионов за контейнер.
2: Да, поэтому, нет, но там оно в любом случае оно стоит как раз-таки дешевле. Вот поэтому, собственно, вот так проблема решается, например, с жильем. Вот это один из таких интересных моментов в этом фильме. Но, опять же, побег от реальности сейчас, это, в принципе, то же самое ведь происходит. Количество видеоигр различных сервисов, да, которые предоставляют эти игры, технических средств, с которыми вы вообще можете буквально жить в этом, в этой виртуальной реальности, включая VR-очки, там, да, нынешние приставки и все это, и все так uh-huh. далее. Оно, опять же, в этом фильме все отражено было. Может быть, тогда оно еще не так было сильно развито, например, как сейчас. Поэтому, опять же, попадание во время, вот оно более точнее в 26, ну, уже после 20-х годов в картине, нежели в 2018-м. Тогда, возможно, этого еще просто это представлялось, но, наверное, не так ярко и не так реалистично, как сейчас. Вот, поэтому это одни из таких вот классных референсов. Но плюс ко всему, вот чем хорош Спилберг на самом деле, который может замешать в одной картине, ну, просто буквально все. И захватывающий триллер, и очень мощный боевик, например, да, экшн-картину. Потому что здесь очень много классных экшн-сцен. И плюс ко всему, здесь еще он обратил внимание на поп-культуру 80-х годов. То есть мы видим практически, ну, максимальное количество персонажей, которые были разрешены авторским правом, uh-huh. это понятно. Персонажи, которые были популярны 80-е, 90-е, нулевые, ну и так далее. То есть это персонажи игр, персонажи фильмов. Буквально в каждом кадре где-то мы можем увидеть отсылку к тому или иному фильму, к той или иной игре компьютерной. Каким-то, ну, в принципе, массовым каким-то поп-культурным событием. Это не только игры компьютерные и фильмы, это и певцы, это рок-музыканты, это альбомы какие-то, книги и так далее. Uh-huh. В общем, вот это все так очень густо, в такой классный коктейль намешан в этой картине. Пересмотрел, на самом деле, с удовольствием. Тогда, возможно, я ее и смотрел тогда, но вот, опять же, мне кажется, я ее не до конца понял, поэтому у меня к ней было такое, ну, в общем, отношение, знаешь, наверное, не слишком...
1: Серьезная, как будто, да.
2: А вот сейчас, пересмотрев ее, я понял, что да, он тогда... Тогда ее просто не поняли. Вот ее, она более понятна, наверное, будет сейчас. Но и для любителей, в принципе, любителей, тех, кто увлекается поп-культурой, я думаю, что тоже в этом фильме они найдут, на самом деле, очень многое. И это фильм, такой фильм узнавания в основном. То есть ты смотришь и постоянно тыкаешь, а вот Кинг-Конг, вот Годзилла там, uh-huh. или что-то еще, механическая Годзилла, вот Майкл Джексон. То есть, ну, в общем-то, там много всего, и черепашки, там только нет, на самом деле. Вот, так что фильм, наверное, немножко предвосхитивший, да, свое, опередивший, наверное, не предвосхитивший, а опередивший немножко свое время, uh-huh. время своего выхода в фильме. Вот, ну и самый главный посыл в картине, конечно, он абсолютно очевидный, герои сами проговаривают этот момент, это все-таки нужно как-то жить в своей реальности, нежели в виртуальной, но лучше, в общем, будет, наверное, лучше так, чем постоянно находиться в каком-то неведении, в розовых облаках, очках там uh-huh. и так далее. В общем, картина первому игроку приготовиться, Стивен Спилберг, категория, сейчас отмечу категорию, 12+, кстати говоря, ну, в целом, да, я вот посмотрел, там, в общем, ничего такого нет. Зато там есть отсылки к фильму «Сияние» Стэнли Кубрика, вот за это я вообще очень высокую оценку в фильме поставил, потому что это мое любимое кино 80-х, о-о-о. Да. Вот так.
1: Друзья, можете пересматривать, наслаждаться, ну и, естественно, писать обратную связь, как вы уже в 2026 году взглянули на эту картину. Будет очень интересно. Ну, а мы вот двигаемся далее, конечно же, с музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит».
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на «Радио Хит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов в конце.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что ж, друзья, мы здесь в эфире Радио Хит. Продолжаем дарить друг другу хорошее настроение и яркие эмоции. Ну а вообще, здесь вот спрашивают, куда Дашу вы опять дели? Опять Илья? Ну, слушайте, ну, не знаю. Нужно, кстати, уточнить этот вопрос у Дари, куда она пропала. Но я думаю, что, скорее всего, она вновь вся в работе. У нее есть какие-нибудь важные дела, которые точно нужно выполнить и сделать. Но надеемся, что она нам о них расскажет обязательно. Так что можете ей пока вот приятные сообщения написать. Я ей пришлю, передам от вас. Обязательно зачитаю в эфире. Уверена, ей будет приятно, и она вернется поскорее. Так что давайте-ка, друзья, пишите еще. Телеграм Макс 8922-878-2929. Ну и, естественно, звонки принимаем. 21-103-7, код города 3537. Очень жду.
1: Поймай настроение. Смотри, раз.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Урале 13 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Следственное управление России по Оренбургской области уделяет особое внимание защите детей, профилактике преступлений в их отношении. Ведомстве напомнили, что для оперативного получения сигналов о происшествиях с несовершеннолетними работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Позвонить можно круглосуточно по короткому номеру 123 или дополнительному 8922-828-7602. Звонки принимаются не только от самих детей или их родителей, но и от любых граждан, которые стали свидетелями преступления или узнали о готовящемся противоправном действии в отношении ребенка. В Оренбургской области объявили высокую пожарную опасность. Предупреждение действует с 15 по 18 июня. В эти дни местами в западных районах региона ожидается 4 класс. Это значит, что погода сама по себе располагает к возгораниям. Трава, лесные массивы и любой легко воспламеняющийся материал могут вспыхнуть от малейшей искры. Ограничение движения для всех видов транспорта ввели на одной из дорог в Курском районе на Ставрополье. Проезд закрыли из-за схода селевого потока на проезжую часть, сообщает госавтоинспекция региона. Движение перекрыто на участке автодороги Полтавская-Богдановская-Степное, уточняет ТАСС. Госавтоинспекции рассказали, что объехать закрытый участок можно по дороге Курская-Ново-Таврический. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Всех приветствую, на связи Настя Центр, но мы продолжаем встречать понедельник ярким настроением и хорошими эмоциями, конечно же, ну и вселяем в надежды продуктивность, чтобы она у нас никогда не заканчивалась, и силы тоже были для того, чтобы совершить многое в этот первый рабочий день. Уверена, что накопилось у нас за выходные работы, каких-то дел и все в этом духе, но вот сегодня тот самый момент, когда это можно все исправить и выполнить на раз-два. Кстати, поможет в этом именно музыка, звучащая в эфире Радио Хит. Так что предлагаю сделать громче и не упустить.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современный автомобильный комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, друзья, рубрика «Автоэксперт» в эфире «Радио Хит». Здесь Илья Дорогов, а Костя Макаров где-то ездит.
2: Да, он отсутствует на рабочем месте, да, но у него тоже есть дела и работа. Друзья, всем еще раз привет. У меня есть три новости. Одна из них такая достаточно большая, вторая поменьше, третья – крапулька. Вот выбирай, они в рандомном порядке, первую, вторую или третью.
1: Третью,
2: хорошо. Давайте начнем с неинтересной новости. В автомобилях Волга появится фирменный голосовой ассистент, который сейчас выпускает, и он будет отзываться на кодовую фразу «Привет, Волга». Сразу бортовая система самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. Ну, то есть для тех, у кого уже это давным-давно это абсолютно нормально, Волгу решили так сделать. Но я больше умилился, то, что они пытаются сейчас так вот все это преподнести, это наша Волга, хотя вот все пишут то, что вот я тебе скажу, Волга К50, ты знаешь, что это?
1: Нет.
2: Это Манжара. Вот. И самое прикольное то, что сейчас люди уже начали, для того, чтобы понимать, что хоть какая-то машина, о какой идет речь, например, Волга К50 теперь называют Волжара.
1: Вот это
2: нормально, вот это прикольно.
1: Вот это, я думаю, надо сделать.
2: Кстати, Волжара будет стартовать стоимостью от 4,2 миллионов рублей, а продажи начнутся 19 июня. Так что, если кто-то хотел себе Волжару, то, пожалуйста, имейте в виду.
1: Копите 30 лет. А вот ты говоришь, любые пожелания она исполнит. Пассаж ног делает,
2: ну,
1: или
2: вот,
1: за эти деньги как будто должна.
2: Кстати, написано, любые пожелания, видишь, она исполнит. Так,
1: ну,
2: а по поводу, кстати...
1: Маркетологи тут, конечно, неплохо так внесли свою лепту.
2: А вот просто их потом за язык можно потянуть, потому что не любые. Я вот хотел, например, уехать на море самостоятельно.
1: А у меня нет денег, потому что я потратился на Волжару.
2: Волга, отвези. Она такая, извините, не получится. Давайте к новости чуть-чуть поинтереснее перейдем. Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» выступили с инициативой провести эксперимент по внедрению полностью дистанционного техосмотра транспортных средств в России. Дистанционно посмотреть. По замыслу авторов проекта, дистанционный техосмотр должен проводиться аккредитованным оператором и участием технического эксперта. Проверка будет осуществляться с помощью видеосъемки или онлайн-связи. В результате оформят цифровым листом техосмотр и все это передадут. Диагностическую карту положено подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Ну, то есть все на дистанте можно сделать.
1: Ну, то есть это как? Вот ты не едешь никуда, ты выходишь
2: никуда
1: из дома,
2: да.
1: Грубо говоря,
2: ты такой,
1: во двор,
2: вот,
1: включил камеру.
2: В майке алкоголички, в труханах.
1: Да,
2: привет, ребят, там двое чуваков. И ты такой, так, покажите, пожалуйста, ВИН-номер. Ты подносишь, показываешь ВИН-номер, они сверяют. Там, включите дальний свет, ты включаешь дальний свет. Ну, то есть то, что нас требует в целом посмотреть на техосмотры. Думают именно так, то есть, что вот они смогут это все посмотреть.
1: Ой, начнется вот это как при сдаче экзаменов на дистанте, замазывание там камер для плохого качества. Вот это вот все мы знаем.
2: Хотят, по крайней мере, это сейчас инициатива. Хотят провести это, причем на таких интересных группах, так скажем, автомобильных, то есть это такси, автобусы, машины для перевозки детей и перевозящие опасные грузы. То есть, ну да, вот именно на них экспериментировать и нужно. Но они решили, по крайней мере, на данный момент предлагают, внедрят это или нет. Посмотрим. Но тем самым они хотят уменьшить нагрузку на техосмотры, ну, непосредственно сами станции, где это нужно делать, и ускорить весь этот процесс. И тем самым уменьшил уже, соответственно, цену.
1: А что тогда будут делать станции?
2: Они будут в воротничках сидеть перед ноутбуком и смотреть, как ты показываешь там все это. Ну, то есть, по факту, это должно выглядеть вот так.
1: Ну, это надо на практике.
2: Сомнительно, но окей. Так, ну и маленькая еще третья новость. Средняя сумма, которую жители России готовы потратить на покупку автомобиля с пробегом в 2026 году, составила 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат». Как отметили, что за год желаемая цена покупки уменьшилась на 400 тысяч. То есть в прошлом году люди были готовы потратить в среднем 2,3 миллиона рублей. Интересно, с чего бы это вдруг у нас так люди решили подуменьшить? Ну, по крайней мере, статистика говорит именно так. Поэтому, друзья, когда вы, если захотите продать автомобиль, имейте в виду, какая средняя цена, по крайней мере, для людей будет более-менее подобающая, на которую не согласятся.
1: Желание вернуться в какой-нибудь 2008-й и хотя бы вот там купить какую-нибудь новую Тойоту.
2: Оставить ее, законсервировать, да?
1: Да, и пусть ее купят сегодня за 10 миллионов.
2: Эх. Ну, куда деваться? Куда? Назад время не вернешь, нужно жить сейчас, друзья. И, естественно, нужно улыбаться и поднимать себе настроение с помощью музыки, которая будет звучать в эфире «Радиохит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальный

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: так, трудишься весь день, работаешь, какие-то дела серьезные, важные выполняешь и забываешь о том, что родные, близкие тоже где-то на работе трудятся, устают, нервничают даже, возможно. И вот мы, в общем, забываем из-за своих дел поддержать ближнего, родного и любимого человека. Так что, друзья, вот советую вам отложить все дела буквально на пару минут для того, чтобы написать приятные сообщения, поздравления, слова поддержки, признание в любви своим самым дорогим людям. Так что координаты у нас, естественно, прежние. Макс, Телеграм, 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией 12+. Наш студийный номер 21-137, код города 3537. В общем, координатов достаточно для того, чтобы до нас дозвониться, дописаться и передать самые приятные сообщения. Так что ждем. Привет городу Орску, любимой деревне Домбаровске. Только что написали.
1: На все времена.
2: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага «Софионе Смарт» 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца «Софионе Гранд Смарт» 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30. 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Далее 14 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области жители региона хранят на банковских вкладах 441 миллиард рублей. Это следует из данных Центробанка. В отделении Банка России по Оренбургской области рассказали, что за апрель вклады пополнились почти на 7 миллиардов рублей. Рост средств на счетах и вкладах ускорился. В Оренбурге большинство опрошенных спокойно и без понимания относятся к испытательному сроку при приеме на работу. Согласно результатам исследования, 46% респондентов воспринимают эту HR-практику спокойно, а еще 34% относятся к ней с пониманием. Лишь 16% опрошенных считают испытательный срок неприятным. Интересно, что среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей больше тех, кто спокойно относится к испытательному сроку, и чем тех, кто настроен отрицательно. Сборная Германии по футболу вышла на первое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира. Рекорд был зафиксирован после разгромной победы немцев над сборной Кюрасао со счетом 7-1 в стартовом туре группового этапа чемпионата мира, сообщает Интерфакс. Общее число голов Германии в финальных стадиях чемпионата мира достигло 239. Ранее лидером была сборная Бразилии, в активе которой 238 мячей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и здесь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились в...

0: Приветствую всех слушателей в эфире Радио Хит. Ну что, наконец, настоящее лето наступило. За окном жара, яркое солнце. И вот действительно, как закон подлости работает. В начале рабочей недели, конечно, когда хотелось бы, чтобы эта жара выпала на выходные, можно было отправиться на природу, позагорать, искупаться, но нет. Но я надеюсь, что все-таки вечером погода сохранится, и эту возможность вы сможете использовать. Отправитесь куда-нибудь, подышите свежим воздухом, насладитесь прогулкой и встречи с родными и близкими. Но под любые ваши планы, конечно, подойдет музыка, звучащая в эфире Радио Хит.
1: Смотри радио.

0: Реклама. Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников 3.
0: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия — бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

знаете, домашние животные могут стать для людей чем-то гораздо большим, чем просто питомец, живущий своим по соседству. И вот они делаются нашими компаньонами, маленькими тенями, эмоциональными якорями, членами семьи, выражения лиц которых мы учимся читать почти так же ясно, как слова. И вот художница и иллюстратор Виктория Даэль прославилась, научившись запечатлевать эту связь с помощью теплых, выразительных и нежных портретов собак, которые кажутся очень личными. В общем, некоторые из работ художницы начались со спонтанных набросков ее собственного черного кокер-спаниеля Уотсона, в то время как другие были созданы по заказу людей, которые пожелали увековечить любимого питомца. Для Виктории портрет собаки — это не просто сходство. Каждый рисунок начинается с просмотра фотографий четвероногих моделей и рассказов владельцев, постепенно превращаясь в то, что художница описывает как тихий диалог с характером животного. На самом деле эти портреты, вот эти картины вообще просто невероятные. Если вам интересно, можете посмотреть. Действительно передают все эмоции питомца.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупать.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ваш ответ точно принесут облака, точнее не облака, а вот интернет. Да, как-то приятно и здорово наблюдать, что у нас есть такие технологии, с помощью которых мы можем написать друг другу, поделиться настроением, порадовать ближнего, коллегу по работе или просто любимого человека. Да, достаточно наши координаты запомнить или записать себе, чтобы они всегда оставались рядом, ведь ситуации бывают разные.

Когда здесь у нас в любви признаются, передают привет и поздравляют с праздником, даже извинения здесь тоже бывают в эфире Радио Хит, поэтому обязательно пишите. Телеграм Макс 89228782929, портал смотри.радио с категорией в 16, прошу прощения, в 12+, и наш студийный номер 211137, код города 3537. Пиши, не скупись на добрые слова, зачитаю все в следующем часе.

0: Реклама.
1: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Спешу рассказать о погоде. В Орске плюс 28, вечером плюс 23, в Оренбурге плюс 26, вечером плюс 25, в Ясном плюс 23, вечером плюс 20, в Кувандыке и Медногорске плюс 26, вечером плюс 23. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Стало известно, когда закончится стройка на площади Гагарина. Завершить первый этап реконструкции планируется к 15 августа. Сейчас строители уже демонтировали все старые элементы, включая светильники, бортовые камни, дорожные знаки, остановочный павильон и арт-объект «Я люблю Орск». Последний будет перемещен на новое место. Техника разровняла грунт, и рабочие подготовили бетонные основания для стелы. Также были установлены новые бортовые камни по периметру площади. Планируется установка тактильной плитки для слабовидящих в районе пешеходных переходов. В Оренбурге 43-летняя женщина получила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде. Ее автомобиль конфисковали в пользу государства. В январе 2026 года автоинспекторы остановили на проспекте Гагарина ВАЗ-2112, за рулем которого находилась эта женщина. У нее были явные признаки алкогольного опьянения, и ее попросили пройти медицинское освидетельствование. Но она отказалась. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах против туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен получить каждый россиянин, включены в национальный календарь прививок. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

В жаркий день, когда солнце так сильно печет и греет, хочется проводить побольше времени на свежем воздухе, загорать, отдыхать, ну и освежаться тоже нужно не забывать. И, кстати, это прекрасно делает музыка от Радио Хит. Она, знаете, дает прилив каких-то эмоций, хорошего настроения, что ли. В общем, тех самых положительных моментов. Поэтому, если вдруг вы чувствуете себя как-то неважно, жарко, холодно, грустно или радостно, все это скрасит музыка от Радио Хит. Так что обязательно подключайтесь и делайте громче. Тем более впереди у нас много интересных рубрик. Смотри радио.

0: день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, самое время рассказать о праздниках. 15 июня на календаре, сегодня понедельник, сегодня Международный день прогулки, как кстати. Так что давайте вечер освобождать от работы, от всяких дел серьезных, и давайте гулять и наслаждаться. Праздник мужских недостатков. Но знаете, здесь как будто бы нет сомнений, что этот праздник придумали девушки. Особенно, наверное, это сидела вот одна женщина, такая, знаете, поругалась со своим мужчиной, и такая, так, нужно составить и сделать праздник мужским недостаткам. Но нет, на самом деле, мужчин, вы не переживайте. У нас же у всех есть недостатки. И у женщин, и у мужчин, да и вообще у каждого человека, вне зависимости от пола. Так что мы вас даже с недостатками любим очень-очень сильно. Куда же мы без вас? Всемирный день ветра сегодня отмечается. А также сегодня день придумывания новых созвездий. Сегодня Всемирный день пожертвования отмечается. День пива, друзья. Алкоголь вредит вашему здоровью. День фотографии природы. День книги. День силы улыбки. День посадки деревьев. День омара. День чернослива. А также сегодня день биохимика отмечается. День электричества. Ну и сегодня, естественно, друзья, именины. У Алисы они, Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана. Мы причастных поздравляем, естественно, двигаемся только вперед, навстречу прекрасному и позитивному. Но о чем это может быть речь? И, разумеется, о музыке, разумеется, о хороших историях, новостях. Все это на нашей радиоволне, так что двигаемся далее. И не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.
0: Реклама.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Но прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс,
3: моя дама пьет.
1: А лидерами хит-музик-чарта были Мот и Бай.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Порой поведение обезьянок становится настолько похожим на человеческое, что это забавляет и даже немного пугает. Впрочем, обезьяны, живущие в штате Индии, вызвали в свой адрес умиление. Животные регулярно приходят утолить жажду к уличному крану и действуют при этом удивительно. Открыв кран, они пьют там, а после не забывают перекрыть за собой воду. Подобные уличные сценки, прошу прощения, трогают сердца не только очевидцев, но и пользователей социальных сетей. Все люди должны осознавать важность экономии воды, раз уж эту важность осознали даже обезьянки. Подобная ответственность должна стать примером для каждого, кто способен открыть воду и так и оставить ее вытекать без толку, не понимая ценность Друзья, на меня так солнце действует. Так, не могу я это слово прочитать. Упустим. В общем, друзья, берегите, конечно, окружающую природу, воду в том числе, ну и поднимайте свое настроение не только музыкой от Радио Хит, но еще и милыми кадрами видео с животными, с обезьянками в том числе. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Автоджаз в Ворске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Знаете, приятно проводить свой рабочий день, когда он идет с позитивом, с приятной музыкой, с классной атмосферой и, самое главное, добрыми коллегами. Ну, в общем, если у вашего коллеги сегодня настроение не задалось, то обязательно стоит его поднять. Это, конечно же, написать приятные сообщения, слова поддержки, приятных слов. Так что скорее давайте доставайте свой гаджет и пишите. Займет это времени немного, но зато еще половина рабочего дня пройдет в хорошем формате. Естественно, Telegram Max 8922-878-2929 и портал smotri.radio. Естественно, наш студийный номер, это уже для людей смелых и активных, кто не стесняется поболтать с нами в эфире. 21-103-7, код города 3537. Так что скорее подключаемся. Ну а пока музыка, информация о погоде совсем скоро.
1: Смотри, смотри, вот.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске +28 вечером, +23. В Оренбурге +25 вечером, +24. В Ясном +23 вечером, +20. В Кувандыке и Медногорске +26 вечером, +23. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С мая 2026 года МВД получит право формировать рейтинг автошкол. Первые результаты ожидаются в 2027 году. Рейтинг будет учитывать успешные сдачи экзамена с первого раза и частоту ДТП среди выпускников первые два года. Сейчас лишь 5% сдают экзамен с первой попытки. Новый рейтинг поможет выбирать автошколы и повысить качество обучения. Возможно подорожание обучения из-за улучшения базы и привлечения квалифицированных инструкторов. Предлагается пересмотреть программы, добавив занятия по зимнему вождению и движению по трассам, чтобы повысить безопасность на дорогах. В России работают около 7,5 тысяч автошкол. ГИБДД города Оренбурга расследует ДТП на улице Локомотивной, где автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину на велосипеде. Авария произошла на пересечении с улицей Юркиной, когда водитель не уступил дорогу велосипедистке, поворачивавшей налево. Велосипедистка получила травмы и была госпитализирована. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом они называют шаг на 0,5%, то есть до 14%. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорят замедление инфляции, крепкий рубль и дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не ждут. Эксперты считают, что Центробанк будет действовать осторожно и смотреть на инфляцию и другие риски. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

еще раз огромнейший привет. Мы открываем новый час. Настя, центр по-прежнему с тобою. И стараюсь сделать твой рабочий день более ярким и продуктивным. Ну, а еще скрасить вечер также поможем именно мы, ну и наши слушатели. Если вдруг вы сидите сейчас на рабочем месте, дома долго думаете, гадаете, чем бы заняться вечером, куда отправиться, с кем провести это замечательное время, то, пожалуйста, пишите и делитесь своими планами. Что-то, конечно, мы возьмем на заметку и обязательно все зачитаем здесь, в эфире «Радио Хит». Ну а пока будем радовать вас, конечно, жаркими треками, звучащими на любимой волне.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: конечно же, мы здесь в эфире Радио Хит. Приветствуем всегда наших друзей, гостей. Вот сегодня в нашей студии счастливчики, которые выиграли экскурсию на закрытом кинопоказе в честь Дня детства в студию Радио Хит. Сегодня у нас здесь мама Татьяны, ее дочери Дарья и Вероника. Они сегодня посмотрели, как работает студия изнутри, познакомились с оборудованием. Девушки, вам привет.
1: Здравствуйте.
0: Так, девчонки, привет вам.
2: Привет.
0: Как вообще настрой? Как вам здесь в нашей студии? Как атмосфера? Что больше всего понравилось вам здесь сегодня? Можете по очереди не стесняться отвечать. Ничего страшного. Я вас кусать не буду, честно. Если, но если только чуть-чуть, если вы вкусные. Так.
1: Замечательные ведущие.
0: Запомнилось? Ну, студия вообще, как вам в целом? У нас вот здесь новый ремонт, мы здесь все поменяли, сделали что-то вот поярче, покрасивее. Ну и, конечно, мы здесь вас познакомили с оборудованием. Вообще, как это со стороны выглядит? Страшно здесь или все-таки как-то спокойно, атмосфера другая? Ну, в общем, девчонки здесь посмотрели, молодцы. Так, ну давайте тогда привет, поздравления родным, знакомым хотя бы передадите?
1: Передадим. Хочу передать привет там, где я работаю. Это служба спасения. У нас самые замечательные спасатели. Передаю большое им привет всем.
0: Так, здорово, девчат. Вы кому-нибудь привет будете сегодня передавать?
3: Передаю привет своим подружкам, школе.
0: В какой школе ты учишь?
3: 52-й.
0: 52-й школе большой привет. Так, а класс какой?
3: 2А.
0: 2А. Вот в особенности 2А мы тоже передаем привет. Так, еще кому-нибудь будут твои приветы?
3: Коллективу танцев.
0: Так, хорошо. Так, дальше давайте, девчат, кто у нас здесь будет передавать приветы? Самая старшая дочь, давай.
4: Я хочу передать привет своему коллективу, народному ансамблю «Танцу Эврики» и всем своим близким родственникам.
0: Ой, здорово, класс. Ну, слушайте, мне было очень приятно с вами сегодня познакомиться. Было приятно познакомить вас с внутренней студией, с внутренней работой, как это все здесь происходит. Ну, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что мы вновь будем встречаться. Ну и, конечно, предлагаю вам почаще участвовать в наших розыгрышах, в наших конкурсах, мероприятиях. И вдруг появится возможность снова приблизиться к нашей студии, прийти сюда в гости. Может быть, мы что-нибудь уже успеем к этому времени как раз новое добавить и обновить.
1: Спасибо большое.
0: Всего вам хорошего, девчат, успехов. Ну, а мы, друзья, переходим к музыке. Естественно, дарим хорошее настроение. Так что сделайте громче и будьте сегодня с нами. Тем более, что погода позволяет, настроение тоже. Ну и хиты на все времена тоже нам позволят окунуться немножко в прошлое, вспомнить, поностальгировать. Так что предлагаю остаться и насладиться моментом.
5: Чувствуй глубже. Смотри.
6: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
4: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: здесь танцуем, веселимся и действительно делаем это как в последний раз, но почему бы и нет? Несмотря на все невзгоды, проблемы, работу, сложности, мы все равно двигаемся только вперед, улыбаемся новым свершениям, новым трудностям. Кстати, тоже нужно улыбаться, ведь именно они делают нас сильнее и жизнь нашу насыщеннее, приятнее и ярче, так же, как и музыка, звучащая в эфире «Радио Хит». Так что подключайтесь и не забывайте делиться своими эмоциями уже сейчас. Кстати, все ваши сообщения буду зачитывать уже в следующем часе. Пишите.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Австралия, 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В связи с выполнением работ по реконструкции площади Гагарина в Орске, включая демонтаж и монтаж опор и контактной сети, 16 по 23 июня будет временно ограничено движение трамваев на следующих участках. От проспекта Мира до улицы Вокзальной, от остановки проспект Мира до остановки станция Орск, от проспекта Мира до улицы Чекасина, от остановки проспект Мира до остановки станция Никель. Оренбургская природоохранная прокуратура требует взыскать 20 миллионов рублей с предприятия за незаконную добычу подземных вод. Проверка выявила, что организация добыла более 500 тысяч кубометров воды без лицензии. За это предприятие привлекли к административной ответственности и подали иск в суд. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводит ВЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большие кухни и балкон, для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
2: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
1: Новости.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Ну что, друзья, это тот самый час, в котором мы подарим тебе еще больше музыки и информацию о том, какие праздники отмечают сегодня в рубрике Хит Холидей с минуты на минуту. Да, вы можете узнать и сегодня вечер провести не просто сидя дома, скучая и, ну, ничего не делая. А вот встретиться с друзьями это точно нужно для того, чтобы справить тот или иной праздник, который, кстати говоря, я совсем скоро уже озвучу. Так что подключайся к нам, делай громче и не пропусти. Стань самым первым, кто это услышит. Смотри,

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Спешу рассказать о праздниках, которые отмечаются сегодня, 15 июня, в этот понедельник. Международный день прогулки сегодня. Так, мы отметили, запомнили. А праздник мужских недостатков. Здесь мы уже тоже это обговаривали. Я сказала о том, что это, скорее всего, девушки придумали это событие. Ну, а как по-другому? Вряд ли мужчины сами себе такой праздник создадут. Ну, или просто обиженная жена какая-нибудь сказала: а вот не хочешь по-хорошему, будет праздник твоих недостатков. Ну, вообще, на самом деле, друзья, я думаю, что по этому поводу переживать не стоит. У всех у нас они есть, и как бы, ну, без них ну, не бывает идеальных людей. Неинтересно так жить, понимаете? А Всемирный день ветра сегодня. День придумывания новых созвездий. А также сегодня, что здесь интересного? Всемирный день пожертвования отмечается. Также день пива, друзья. 11 лет этому празднику, но алкоголь вредит вашему здоровью, так что не советуем. День фотографии природы, день книги, день силы улыбки, день посадки деревьев, день омара, день чернослива. День также называется... Какой здесь? А вот день частного образования отмечается. Фестиваль качелей, день инженера. А также сегодня интересные, это, конечно, именины. Мы про них никогда не забываем. Они у Алисы, Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана. Причастных мы поздравляем. Двигаемся далее, вперед, навстречу музыке. Анасти, Дим Билан с треком «Эпилог» здесь будет. Также «Звери», все, что тебя касается. Ну и, естественно, напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: 21-103-7, код города 3537. Друзья, прямо сейчас вы до нас дозваниваетесь. Ну, естественно, если вы отвечаете правильно на наш вопрос с тремя вариантами ответов, вам достается вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Поэтому у нас есть звонок, мы прямо сейчас трубочку поднимаем. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Айгуль.
1: Айгуль, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Слушаю ваше радио всей семьей.
1: Так, очень приятно. Ну, смотрите, вы здесь в эфире «Радио Хит» можете выиграть вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Вам достаточно услышать вопрос, который, естественно, будет касаться нашего родного города с тремя вариантами ответов. Если вы ответите верно, то подарок достанется вам. Вы готовы?
2: Ну да.
1: Так, и приемничек, пожалуйста, потише, а то у нас там прям очень сильно слышно. Так, внимание. Айгуль, внимание, вопрос. Какая река или ручей не протекают на территории Орска? Река Орь, ручей Горячка или ручей Казачий?
2: Горячка.
1: Горячка, так. Точно это ваш последний?
2: Ну, Казачка, она есть.
1: Ручей Орь Казачий, есть. Ручей Горячка или река Орь?
2: Орь же у вас есть. Так. Я же не Орская. Вот. Орь, точно знаю, что есть. Казачка, по-моему, это же поселок Казачий. Там, по-моему, если не ошибаюсь, что...
1: Не знаю.
2: Горячки точно нет у вас.
1: Не знаю. Так,
2: горячки точно нет.
1: Хорошо, ваш ответ принимается. К сожалению, сегодня он неверный. Но, ну, потому что это неверный ответ. Вот такая вот информация. Так что можете вот только привет передать.
2: Река или речка?
1: Ручей, река, Орь, ручей, Горячка, ручей, Казачий. Три варианта ответов. Какая река или ручей не протекает на территории Орска? Вопрос был такой.
2: Когда Казачка?
1: Ну, а все, уже нет варианта ответа. Вы дали неверный ответ. Давайте только привет, и все.
2: Привет всем, спасибо вам за игру.
1: Хорошо, звоните обязательно еще, Айгуль, будем ждать. Спасибо. Так, еще один звоночек у нас есть. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Так, приемник, пожалуйста, потише, слишком сильно нас слышно. Так, как вас зовут?
3: Вячеслав.
1: Вячеслав, очень приятно. Ну что, вопрос повторяем. Если вы отвечаете верно... Так, приемник еще, пожалуйста, очень-очень громко. Если отвечаете верно, соответственно, вам достается бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Ну, один вариант ответа нам уже здесь дали. Он был неверный. Если вы это слышали, вам это поможет. Но если нет, то будем снова тогда пытаться из трех вариантов ответов выбирать. Готовы?
3: Давайте.
1: Итак, какая река или ручей не протекают на территории Орска? Река Орь, ручей Горячка или ручей Казачий?
3: Ручей Казачий.
1: Ручей Казачий. Действительно, это верный вариант ответа. Вячеслав, молодец. Давайте привет родным и близким в эфире в честь выигрыша.
3: Всем привет, кто у меня узнал, вам большой привет.
1: Спасибо большое. Трубочку прошу вас не класть. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как забрать свой приз. Друзья, вот такая история бывает у нас здесь в эфире «Радио Хит». Можно дозвониться первым, но не ответить верно. Да, так что обязательно слушайте внимательно вопрос, отвечайте на вопрос, внимательно слушайте ответы, вот. И, быть может, повезет именно вам. Так что, друзья, двигаемся далее. Еще, конечно, хотелось бы напомнить, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Двигаемся далее и слушаем замечательные треки в эфире «Радио Хит».
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства – новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Ой, друзья, знаете, вот, я не могу себя сдержать и вообще пройти мимо праздника, да, который сегодня отмечается, вот как-то там что-то, день мужских недостатков, что-то типа такого. И знаете, сейчас сижу, смотрю реалити-шоу, и там вот есть такая фраза, проскользнула. В ссоре среди мужчин и женщин всегда один прав, а другой мужчина. И знаете, мне так смешно стало, еще сегодня этот праздник, и вот как-то прям, ну вот только мы, девчонки, можем это придумать, только мы можем это все раздуть, все вот это вот, ну, знаете, вы уж нас простите, девчонок. И вот сегодня хочется сказать, какие вы у нас прекрасные, мы, конечно, тоже молодцы, красотки и все в этом духе, но все-таки спасибо вам, что терпите наши вот такие вот необычные, скажем так, способности вывести вас из себя. Так что, друзья, пишите нам, рассказывайте о своих казусных ситуациях, ну и о своих любимых вторых половинках. Вдруг есть что-то веселое.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Все. Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
0: Знание полезно. Призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Новое поступление в магазине Автоджаз на Нефтяников 3. Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 28, вечером плюс 23, в Оренбурге плюс 26, вечером плюс 25 градусов. В Ясном плюс 23, вечером до плюс 20, а вот в Кувандыке-Медногорске сейчас плюс 26 градусов, а вечером до плюс 23. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: друзья, Кристина здесь, в эфире Радио Хит.
1: Ну, всем привет.
0: Да, мы здесь решили быстро все сумбурно сделать. У нас сегодня веселый такой день, вечер.
1: Да.
0: Кристин, будешь радовать людей?
2: Однозначно буду.
0: Все, этого достаточно. Так что оставляю вас.
1: А ты беги, давай, отдыхай, развлекайся.
0: Обязательно. Оставляю вас с Кристиной. Всем пока-пока. Пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Агентство РИА Новости составило рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей на 2025 год. Оренбургская область заняла 30 место, верхняя половина списка. После открытия покрытия базовых расходов семья с одним ребенком 62 тысячи рублей, семья с двумя детьми 44 тысячи рублей. Годом ранее семья с одним ребенком 48 тысяч рублей, семья с двумя детьми 30 тысяч рублей. Таким образом, реальные доходы выросли на 12-14 тысяч рублей. Лидеры рейтинга — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область. Замыкающая группа — Севастополь, Крым, Ивановская, Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия. По сообщению Минстроя Оренбуржа, на этой неделе работа светофоров на участке дороги Оренбург-Беляевка вновь будет ограничена. Светофоры отключат на начальном участке трассы от микрорайона Южный до Ивановки в связи с продолжением технических работ на электросетях села Ивановка. Отключать светофоры будут по будням с понедельника по пятницу с 10 утра до 17:00. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центр избиркоме объясняют это мерами безопасности. Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. При этом онлайн-голосование планируют проводить с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски на участках, там установят дополнительные точки доступа Wi-Fi. Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Понедельник, день сумбурный, как мы с вами выяснили. Все это можно понять не только у нас на Радио Хит, но и где угодно, собственно. Потому что первый рабочий день мы с вами начинаем носиться, выполнять какие-то задачи, которые только получаем, и, в общем-то, только входить в новую неделю. Но, к счастью, я к вам пришла в завершающую часть этого дня, вечера. Это, как-никак, одна из самых любимых частей любого дня, потому что тогда у нас больше всего энергии, мотивация подлетает до гор, и, конечно же, появляется много идей. Идеи и всяких историй, которые мы бы никогда не смогли осуществить, будь это днем или утром. Так что давайте мы будем этим временем распоряжаться правильно и, конечно же, эффективно. Ну а чтобы у нас это получилось, мы возьмем с собой еще и лучшее музыкальное сопровождение. Подкрепляемся энергией вместе с Радио Хит, Off & Bunch, Miles Away. Далее нас встретят, следом Five Star Family, Тук-Тук.
2: Мое настроение. Смотри, Радио.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск,

0: котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
3: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

делюсь с вами умными изобретениями, которые появляются в этом мире. У нас появилась умная куртка, которая за 24 часа втягивает 900 миллилитров чистой питьевой воды из сухого окружающего воздуха. Ее изобрели инженеры Техасского университета. Они зашили внутрь ткани сетку из полимерного гидрогеля. Механик работы жестко копирует пакетики с силикогелем из коробок с обувью. Ткань жадно впитывает микроскопические капли на съемный резервуар, аккумулирует полученную влагу. Установка выдает минимум 400 миллилитров. Технологи планируют массово вшивать подобные мембраны в стенки туристических палаток или походные рюкзаки, что, кстати говоря, очень полезно и, мне кажется, будет пользоваться огромным спросом, потому что, когда ходишь где-нибудь в жарких местах, особенно в пустынях, конечно, воды чаще всего не достает. В общем, будем следить за разработками, непременно вам расскажу все самое важное касаемо этого всего. Ну и, конечно же, чтобы ничего не пропустить и продолжать наслаждаться теплыми мелодиями, нужно оставаться с нами на Смотри Радио. Впереди больше горячей музыки. Смотри Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
5: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика. 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.
9: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Да, и это верные слова, потому что в самом веселом месте может быть скучно, если рядышком нет подходящего человека. И наоборот, в любом самом скучном и неприглядном месте будет всегда хорошо, если будешь рядом с кем-то, кто для тебя дорог и важен. Самое время вспомнить об этих людях, конечно же, им об этом тоже напомнить, потому что такие слова всегда приятно получать. Ну и самое главное, приятно, когда вы кому-то рассказываете о том, насколько эти люди вам дороги.

0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 60.

0: 8.98.
1: Макс,
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 24, ведь ночью ожидается плюс 18, завтра днем на 10 градусов больше, плюс 28. В Ясном данную минуту плюс 25, как и завтра днем, ночью температура опустится до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 19, завтра днем плюс 28. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В связи с выполнением работ по реконструкции площади Гагарина в Орске, включая демонтаж и монтаж опор и контактной сети, 16 по 23 июня будет временно ограничено движение трамваев на следующих участках. От проспекта Мира до улицы Вокзальной, от остановки проспект Мира до остановки станция Орск, от проспекта Мира до улицы Чекасина, от остановки проспект Мира до остановки станция Никель. Оренбургская природоохранная прокуратура требует взыскать 20 миллионов рублей с предприятия за незаконную добычу подземных вод. Проверка выявила, что организация добыла более 500 тысяч кубометров воды без лицензии. За это предприятие привлекли к административной ответственности и подали иск в суд. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводит ВЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большие кухни и балкон, для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Луны, конечно, еще не видно, но ее энергии мы уже запаслись. Спасибо треку Эйлика и Лени Уматуфы Мун, который звучал только что. Ну а мы, раз уж запаслись энергией, нужно ее, конечно же, куда-то тратить. И вопрос к вам, куда же вы ее направите? Быть может, у вас сейчас важные разъезды. Нужно куда-то поехать, что-нибудь купить, что-нибудь забрать или кого-нибудь. Все это, как правило, и происходит в период с 6 часов вечера по 8. Ну и, конечно же, мы вас в любую дорогу продолжаем сопровождать, чтобы было веселее. Ну а вы с нами поделитесь, куда направляетесь, какие планы на вечер и чем вы хотите его украсить. Делиться можно все так же у нас на портале smotri.radio. Мы между делом подарим вам много всего интересного и веселого. И начинаем с этого самого момента. Avantiv и Ника в Way to Love. Далее следом гости из будущего Ундина.

0: Десятка лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком To The Moon. Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: А лидерами хит-музик-чарта были

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

Солнышко, это, конечно, хорошо, но в скором времени оно закончит нас сопровождать, а значит, закончится и этот вечер, и, скорее всего, в скором времени этот день, так что нам пора бы уже начать готовиться к новому, и мы начнем при помощи космоса. В гороскопе расскажем, чего ожидать от завтрашнего дня, не переключайтесь.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а пока этот день не покинул чат, давайте ознакомимся с завтрашним. Что следует ожидать, что не следует ожидать и что стоит делать, по мнению звезд, каждому знаку зодиака узнаем прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на Смотри Радио.
2: Овен.
1: Завтра вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение. Придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
2: Телец.
1: Завтрашний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий.
2: Близнецы.
1: Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось. А то вдруг вам понравится.
2: Рак.
1: Вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут вам весьма полезные плоды. Правда, придется немножечко подождать.
2: Лев.
1: Вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью. Она там ничем не ограничена.
2: Дева.
1: Не стоит тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
2: Весы.
1: Вы имеете неплохой шанс, заключая каждую либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным.
2: Скорпион.
1: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
2: Стрелец.
1: Завтра вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
2: Козерог.
1: Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
2: Водолей.
1: Секрет успеха завтра заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодатную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
2: Рыбы.
1: Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Завтра вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказаться от них более-менее вежливо. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицкая и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, Афина. Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупать.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат джутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Телефон рекламной службы 25.

Это был Don't Wanna Go от Медузы и Хенрика Мамайл. И, конечно, хорошо, если вы этим настроением также проникаетесь и домой не собираетесь, потому что сегодня вообще-то отличный жаркий вечер, в который, конечно, хочется прогуляться по улицам и насладиться теплой погодой. Но, вероятнее всего, понедельник также на нас влияние оказывает, и вы хотите, наоборот, отправиться домой, полежать и ничего не делать. И раз уж так, мы, конечно же, напоминаем о том, что дома вы можете себе построить окошко, наблюдать через него и никуда не выходить. Это окошко, наш канал «Смотри радио». Там мы показываем красоты нашего чудного восточного Оренбуржья и, конечно, музыка и вас тоже сопровождает.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники.

0: Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Агентство РИА Новости составило рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей на 2025 год. Оренбургская область заняла 30 место, верхняя половина списка. После открытия покрытия базовых расходов семья с одним ребенком 62 тысячи рублей, семья с двумя детьми 44 тысячи рублей. Годом ранее семья с одним ребенком 48 тысяч рублей, семья с двумя детьми 30 тысяч рублей. Таким образом, реальные доходы выросли на 12-14 тысяч рублей. Лидеры рейтинга — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округ, Магаданская область. Замыкающая группа — Севастополь, Крым, Ивановская, Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия. По сообщению Минстроя Оренбуржа, на этой неделе работа светофоров на участке дороги Оренбург-Беляевка вновь будет ограничена. Светофоры отключат на начальном участке трассы от микрорайона Южный до Ивановки в связи с продолжением технических работ на электросетях села Ивановка. Отключать светофоры будут по будням с понедельника по пятницу с 10 утра до 17:00. Водители и пешеходов призывают быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центр избиркоме объясняют это мерами безопасности. Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. При этом онлайн-голосование планируют проводить с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски на участках, там установят дополнительные точки доступа Wi-Fi. Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Ну а вам, наши дорогие, горячо любимые радиосмотрители, огромнейшее спасибо за то, что вы до сих пор stay with Радиохит, если я правильно сказала, ну или остаетесь Радиохит, если переводить на русский. Самое главное, что музыка хорошая тут также остается, интересная информация остается, веселые диджеи также никуда не денутся, так что и вы с нами продолжайте оставаться, тут точно останется то, что вас зацепит. Ну а далее узнаем, что же нас ожидает. Музыкальная Делик Джейн и Каскейда будет тюрнами отметиться прямо сейчас. Следом вирус, попрошу тебя.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в «Автошколе Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. «Автошкола Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района «Автошкола Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской, 36, Краматорской, 25, Пионерской, 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект, 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой, 2А.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низкой цене.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: золотые мои, дожили. Китайский бренд представил умный унитаз на колесиках. Умный девайс подъезжает к человеку по нажатию кнопки, чтобы тот и не шел в туалет самостоятельно. Спасибо, пожалуйста. Нет, ну на самом деле устройство в первую очередь сделали для пожилых и малоподвижных людей, которым тяжело добираться до уборной самим. И это, конечно, круто, но мне что-то подсказывает, что для людей 21 века, с их ленью, в принципе, не только эти люди будут пользоваться спросом на это вот девайс, вот этот вот. В общем, он умеет мыть и себя, и пользователя, после чего отправляется на станцию для полной самодезинфекции. Все как с умными пылесосами. В общем, интересно, что после этого будет. Ну, а когда это все выйдет и появится на маркетплейсах, я вам также расскажу. Так что оставайтесь с нами на связи, слушайте музыку и наслаждайтесь дальше.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
11: Взгляни на мир Другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Даже если хэппи-энд не получился прямо сейчас, главное продолжать двигаться вперед, чтобы он получился непременно, но чуть позже. Ну а мы прочитаем сообщения, которые дарят нам наши слушатели, чтобы поднять настроение. Сергей Иванович написал: «Кристина Бурова, всем веселья, радости, добрый вечер и хорошего настроения. С глазами, сердечками, просто сердечками, много всего доброго». Он написал, ну и следом также от него сообщение прилетело: «Спокойной ночи, Камчатке, Озерновскому тоже с массой приятных смайликов». Камчатка, Озерновский, огромнейший привет и доброго уже доброй ночи вам, в том числе вам, Сергей Иванович. Также отправляется пламенный привет от нас. Ну и написал также Константин: «Добрый вечер, Орск. Кристин, тебе хорошего эфира». Спасибо большое, Константин, привет в ответ. Ну и вам также пожелаем хорошего вечера. Он точно будет хорошим, если продолжим его проводить.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: «Милый, зима не за горами».
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 класса. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 18, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, ночью на 10 градусов ниже плюс 13, завтра днем ожидается плюс 25. В Ковандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 19, завтра днем плюс 28. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Энергично залетаем в новый час вместе с Леди Гагой и Доги Чих треком Runway на наших студийных 21.03, но сна не в одном глазу, да и погода нам показывает вместе с солнышком, что пока что спать рано. Как-никак лето на дворе, и мы до сих пор можем увидеть ясную замечательную погоду и свет на улице, что очень приятно и, конечно же, намекает нам на то, что пока есть такая возможность, нужно наслаждаться и непременно прогуляться. Если идете гулять, не забывайте брать нас с собой в наушниках. Если остаетесь из дома, включайте нас на канале «Смотри радио» и также наблюдайте. Ну а мы в любом случае составим вам лучшую компанию, подберем мелодии под каждое ваше настроение. Sony Fadera, Тот и Бабби Баском, Think About Us, далее, следом много всего интересного, узнаете сами.

0: придумать мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер». 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

плавать, конечно, это хорошо и весело, а вот чувствовать себя хотя бы в чем-то плавающем, это уже не особо приятно. И чтобы вы не чувствовали себя плавающим завтра, мы вам расскажем, чего ожидать, по мнению звезд и космоса, в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит сразу после следующего трека. It's what

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра уже 16 июня, то есть мы с вами пройдем уже середину этого месяца. Я надеюсь, вы успели чем-нибудь хорошим и веселым заняться за это все время. Если нет, давайте наверстывать упущенное именно завтра. Ну а можно будет это сделать или нет, узнаем при помощи «Гороскопа» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение. Придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
2: Телец.
1: Завтрашний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий.
2: Близнецы.
1: Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, а только чуть-чуть. Отступите на пару шагов и посмотрите, что получилось, и вдруг понравится.
2: Рак.
1: Вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется немножечко подождать.
2: Лев.
1: Вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью. Она-то ничем не ограничена.
2: Дева.
1: Не стоит завтра тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы так-то сделаете, даже не особо этого добиваясь.
2: Весы.
1: Вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями. Вам следует быть максимально хладнокровным.
2: Скорпион.
1: Если вам кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
2: Стрелец.
1: Завтра вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.
2: Козерог.
1: Повеселиться можно и бесплатно, особенно если деньги нужны для более содержательных целей. Насладитесь обществом друзей, но постарайтесь не поддаваться давлению извне.
2: Водолей.
1: Секрет успеха завтра заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Если вы еще и сможете обеспечить себе благодарную аудиторию, вас обязательно уверят в том, что вы гениальны.
2: Рыбы.
1: Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Завтра вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только отказываться от них более-менее вежливо. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы

И вот представляете, такая ситуация, как в песне Боб Сингла Рикьеза, их треки «I can't wait», который переводится как «Я не могу дождаться». Кто-нибудь сидит и не может дождаться вашего теплого и приятного сообщения. Быть может, он даже не знает, что он не может его дождаться, но ему однозначно будет приятно, если он его получит. Так что, если у вас есть кому сказать и что сказать, непременно говорите у нас в эфире. У нас тут появляются разные вещи, и приветствуют, и в любви признаются, и сходятся, и женятся, и извиняются. Так что, если что, вы не первые, можете не бояться, непременно все рассказывайте, а мы расскажем у нас в эфире и надеемся, что вашей жизненной ситуации это поможет. Рассказать можно все так же у нас на портале smotri.radio или по номеру 8922 878 2929 в Максе или Телеграме.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске +24, ночью ожидается +18, завтра днем +28 градусов. В Ясном данную минуту +23, ночью на 10 градусов ниже +13, завтра днем ожидается +25. В Ковандыке и Медногорске +20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до +13, завтра днем поднимется до +27. И в Оренбурге сейчас +24, ночью +19, завтра днем +28. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Далее 22 часа. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем двигаться вперед из песни, конечно же, с Радиохит, но наше движение потихонечку замедляется, потому что и времечко-то уже потихонечку начинает становиться ночным. 22.03 на наших студийных в скором времени, и моя рабочая смена подойдет к концу, так что еще раз напоминаю, что если вы хотите что-нибудь на ночь глядя рассказать, то непременно говорите у нас на портале smotri.radio. Ну а мы продолжаем успокаиваться, настраиваться уже на ночные ритмы и готовиться ко сну. Делаем это с мелодичными треками на Смотри Радио. Бруно Марс, I Just Might порадует на столе, следом Тату 220.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит-Мьюзик-Чарта. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших прошлой недели. Открывали ее Алок и Иллениум с треком «To the Moon». Айзгер, Герт и Зиверт с треком «Банк» были на второй строчке.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс, моя дама, плюс.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, ночные сладкоежки, надеюсь, вы на связи. И тут у меня хорошая новость. Полный отказ от сахара не всегда полезен для здоровья. Он может сделать только хуже, как выяснили ученые. Выяснилось, что улучшение самочувствия обычно связано с сокращением ультрапереработанных продуктов и общим улучшением рациона, а не с отказом от сахара. Полный отказ от сахара может вызвать в организме серьезные нарушения и привести к воспалению печени или другим тяжелым заболеваниям. Так что, дорогие друзья, если мы злоупотребляем сладким, непременно, конечно, сокращаем свое потребление, но ни в коем случае от него полностью не отказываемся, чтобы самим же себе не вредить. Можно себе позволить иногда что-нибудь сладенькое, конечно, уже не на ночь глядя, хотя, если очень хочется, то, в общем, сами принимайте решение, а мы вам сладкую музыку подгоним. Марка Пункшелл и Невера, Generation Love, далее, следом Иванушки International, Кукла.

0: милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

Ну и напоследок напомню вам о том, что у нас начинается новая неделя, а значит открываются новые списки нашего хит-мьюзик-чарта. Там подбирают самые лучшие мелодии, по вашему мнению, и голосуйте за них также именно вы. Так что если вы еще не оставили свой голос за мелодию, которая вам нравится больше всего, непременно открывайте наш портал smotri.radio, там вкладку хит-мьюзик-чарт и пишите, лайкайте все самое любимое, чтобы они попали в нашу подборку, и вы услышали их в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Будем ожидать вместе с вами голосовать и оценивать мелодии вместе. Ёлка проще, далее следом поговорим о

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 18, завтра днем плюс 28 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, ночью на 10 градусов ниже плюс 13, завтра днем плюс 25 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 27. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 19, завтра днем плюс 28. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, мы с вами потихонечку завершаем вместе этот день. Буквально один часик. И мы встретим новый вторник. Так что, если вам завтра рано вставать, непременно уже укладывайтесь спать. Ну а для мелодий приятных, расслабляющих, также берите с собой «Смотри радио». Я с вами также прощаюсь. Желаю доброй ночи всем, кто ложится спать. Сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. А тем, кто работает, хорошей работы. Вы-то не засыпайте. Слушайте нас, чтобы взбодриться. Ну и, конечно же, всем всего самого наилучшего. Пока-пока.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: Австралия. Полночь. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама. Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

быстро фумигатор и жидкость от комаров «Москитол» для всей семьи на 30 ночей за 189 рублей. Или спрей от комаров и клещей «Москитол» профессиональная защита всего за 85 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Life is simple.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
1: На Урале час ночи.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились
3: в музыку.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит-клуб. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи. И люди погрузились.